Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 4 часа утра.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной, вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 5 часов утра.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 6 часов.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио «Монте-Карло». Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
5: Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
6: За левым плечом суеверного человека тьфу-тьфу-тьфу. Лучше не стоять.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.
7: Что слушает страна?
8: Сколько

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 7 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.

0: А ведь правда никогда не знаешь, как пройдет этот день, что случится впереди. И на самом деле все, что остается, это надеяться на лучшее. Ну а когда, как не в пятницу, надеяться на самое лучшее. Доброе утро, друзья. Вот так вот позитивно открываем наше утреннее шоу.
1: Передаем всем утренний привет и знаем точно, что одно неизменно – это русские перцы. Просыпаются раньше всех для того, чтобы передать вам эти лучики позитива, энергии, чтобы день у вас прошел намного легче, лучше, интереснее, ну и ярче.
0: Ну и для того, чтобы это точно случилось, не теряйте возможности ни разу. Делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM в Никосии, в Лимассоле, в Ларнаке, в Пафосе, в Анапе. А также, если вам удобно, может быть, вы цифровой человек, слушайте нас онлайн, russianradio.cy. Как раз-таки через FM и через веб-вещание мы и попытаемся создать лучшее настроение.
1: Так вот, есть цифровые люди, а я люблю телефонных людей.
0: Телефонные люди.
1: Это те, которые нам пишут на номер 49-105-7.
0: Это те, которые из банка звонят?
1: Нет, этих не очень сильно люблю. Вот. Только если с какими-то позитивными новостями, вот тогда, да, пожалуйста, звоните. Я люблю, которые нам пишут на номер 49-105-7, рассказывают, как у них начинается утро, как они завершают рабочую неделю, комментируют нас, передают приветы, а главное, еще и поздравляют именинников. И выигрывают подарки.
0: Да, о самом главном, да?
1: Да.
0: Такой.
1: Я так приберег на финал речи.
0: Терпел, терпел. А вдруг не заметил подарки? Ай, да. На самом деле, это, мне кажется, взаимно. И по ту сторону приемников, они же тоже к нам приходят не просто так. Но ведь правда? Но ведь правда? Мы сегодня хотим, чтобы вы не стеснялись и рассказывали в том числе, как вы нас любите. А вот так вот.
1: Да, пишите,
0: да.
1: Расскажите.
0: Да. А что, сам не попросишь?
1: Будем тешить себя, ну, конечно, вот.
0: А я считаю, что это классно, это мотивационная история, ведь это так вдохновляет, когда с одной стороны, ты знаешь, что тебя любят, это прекрасно, но когда тебе еще об этом и напоминают, ну, это же совсем другая история.
1: И главное, помните, это взаимно, вы ведь у нас самые лучшие, самые прекрасные, самые замечательные, уже проснувшиеся и готовы шагать по этому дню.
0: Угу. Ну, раз, два, шагом марш. Все, ребят, мы начинаем наше самое доброе и прекрасное утро. Всем подъем!
1: Просыпаемся!

0: Гороскоп на русском.
1: Ну а теперь по гороскопу. Знаки огня, овны, львы и стрельцы. Хотя, честно, мне кажется, овнов давно пора называть овнеры. Да? Uh-huh. Они же овнеры. Uh-huh. Они же главные. У меня просто сыночка корзиночка овнер.
2: Они так просыпаются и говорят себе: мы главные.
1: Это владельцы. Сегодня вопрос с документами может решиться быстрее, чем вы рассчитывали. О, не откладывайте этот процесс, и вам удастся завершить бумажную работу до конца дня. Поэтому работаем.
2: Все сходится, да, овнерам, mm-hmm. да. Знаки воздуха, близнецы, весы и водолеи. Вы получите честный и конструктивный отзыв о своей работе или проекте от человека, мнение которого вам важно. Зафиксируйте этот отзыв, он окажется полезным.
1: Mm-hmm. Для кого? Тут любопытно. Земные знаки, тельцы, девы и козероги. Не стоит сегодня игнорировать первые сигналы усталости. Лучше чуть раньше закончить дела, чтобы поберечь ресурс организма.
2: Ну, все правильно, к выходным.
1: Короткий день.
2: Угу. Пятница, как-никак. Знаки воды, раки, скорпионы и рыбы добрались и до вас. Сможете вы сегодня позволить себе немного спонтанности. Не стоит сегодня бояться непредсказуемых решений. Они помогут дышать полной грудью.
1: Ух ты, авантюрой запахло. А, замечательно.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. На Ролан-Гарос прошла жеребьевка мужского турнира. Назову несколько встреч. В частности, в верхней четверти Яник Синнер стартует против Климана Тюбюра. Во второй четверти Даниил Медведев играет против Адама Уолтона. В третьей Новак Джокович поборется с Джованни Петчи-Перикаром. Ролан-Гарос 2026 пройдет с 24 мая по 7 июня в Париже. Теннисисты там играют на грунте. 40-летний Мануэль Нойер вернулся в сборную Германии ради чемпионата мира 2026. Известный вратарь вошел в состав национальной команды на предстоящий Мундиаль, сообщила пресс-служба немецкого футбольного союза. Нойер провел за сборную 124 матча и выиграл с ней чемпионат мира в 2014 году. С 2016 он был капитаном до чемпионата мира в Катаре. В 2024 голкипер объявлял о завершении карьеры в сборной Германии. Сегодня «Арис» завершит сезон матчем против «АЭКа». Игра состоится на площадке «Альфа-Мега Стадиум». Начало в 17:30. Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте клуба. Болельщики «Ариса» займут западную, восточную и южную трибуны.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.
2: Нет, не надо слов.

0: Реклама на русском. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
1: Лента Кипра. На сайте и в

0: Моя девушка сказала мне, что надо повзрослеть, а я ничего не ответил. Ну, сложно отвечать, когда у тебя 45 мармеладных мишек во рту.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Рок-календарь. Самый острый перец истории.
1: А теперь очень смело добавляем праздников в это замечательное утро. Есть такая рубрика «Постоянная календарь» на русском радио Кипр.
2: И сегодня мы замешали вот такой прям винегрет из этих событий. День винегрета, кстати, вот также отмечаем.
1: Насчет «кстати», это давно-то, да, винегрета? Не видела? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
2: И не пробовала, да?
1: Не, ну пробовала, конечно. Но надо бы обновить эти воспоминания. Прекрасный салат, кстати.
2: Витамины, замечательно. Да? Многие рекомендуют.
1: Да, да. Ну что ж, Шерлок Холмс, добро пожаловать, сэр. Сегодня день Шерлока Холмса.
2: День основания Третьяковской галереи сегодня, но об этом расскажем подробнее в событиях.
1: Mm-hmm. Так, Всероссийский день бассейновой индустрии. Такой забавный праздник, да? Вот я бы поверила, что у нас должен быть день бассейновой индустрии. Но, с другой стороны, скажем так, на Кипре почему-то этот праздник не отмечается, а он нам нужен. Ну вот ты любишь бассейн?
2: Да, и с другой стороны, знаешь, нам никто не запрещает его отмечать.
1: А, это
2: правда.
1: Поэтому
2: вот всем, кто причастен к обслуживанию бассейнов, передаем большой привет. И у вас сегодня есть повод, как минимум, купаться.
1: Ну, слушай, а подожди, только обслуживают, а это главные люди.
2: А.
1: Те, вот эта группа в волосатых купальниках, которые классно плывут.
2: Вот, ребят, отмечайте.
1: Их же с праздником. Прежде всего, те люди, которые вот только там тюленят у бассейна или в самом бассейне и никуда даже не спешат и не хотят. Им вообще классно. Все отлично. Знаешь, такие люди-капибары, которым... В принципе, все равно, что происходит вокруг.
2: Главное в бассейне. Mm-hmm. Да, а туда еще можно добавить суши и роллы, и все. День такой сегодня, просто день суши и роллов. И праздник уже становится еще вкуснее.
1: Вечериночка и замечательная история, когда человеку просто хорошо. Так, ну, мы, кажется, рассказали все праздники сегодняшнего дня, посему можно отправляться по событиям. В 1856 году... была основана та самая Третьяковская галерея.
2: Третьяковка, да. Ты была в ней, кстати?
1: Нет, вот как раз-таки в нее я не попала.
2: И я не бывал.
1: Угу.
2: Есть как минимум цель. 1892 год, изобретен тюбик для зубной пасты.
1: Так, отлично, шагаем дальше.
2: Спасибо, знаешь, что вот изобретен. Раньше это было как, наверное, просто в ладошке.
1: Да не-не-не, дальше была...
2: Порошок раньше был вообще, да,
1: на самом деле возвращают и порошок, и говорят, что во многом это даже лучше очищает наши зубы, но, тем не менее, на вкус и цвет, как говорится, чистите зубы, и будет вам счастье. 1911 год. Основана Международная федерация кинологов.
2: В этом же году в Санкт-Петербурге осуществлена первая в мире телевизионная передача.
1: В 1980 году в Японии вышла в свет легендарная аркадная видеоигра «Pac-Man».
2: Да.
1: А, кстати, ты играл?
2: Конечно.
1: И?
2: Ну, нравится.
1: Ничего, да? Просто интересно.
2: Да, вот там, ну, большой этот перемещается и кушает. Главное, на привидение не попадаться, и все.
1: А что?
2: А он же как, ты смотри, он ест и растет от этого. Чем становится больше, вот тем у него и аппетит больше. А там есть такие маленькие привидения, которые, если ты на них попадаешь и случайно их съедаешь, то у тебя теряется жизнь.
1: Жизнь.
2: И опять все начинается заново. Ну и 1998 год, основана Профессиональная медицинская ассоциация народных целителей России.
1: Все, ребят, на этом мы завершаем наш календарь. С нетерпением ждем ваш комментарий, ваше поздравление и просто сообщение.
2: Пишите.

На Кипре 7:30. Точное время представляет компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи. С ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
2: В поисках дома вы видите лишь часть рынка, примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты, просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
4: Самые высокие рейтинги на Кипре у сарафанного радио. А мы на втором месте.
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
6: Новая песня на русском.

0: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
1: Русские перцы на русском радио.
2: Все мы ждем лета, знаем, что будет оно довольно жаркое, вот поэтому есть уже рекомендации некоторые, которые нам предлагают врачи обязательно соблюдать. К примеру, в жару нельзя пить больше одной чашки кофе.
3: Mm-hmm.
2: Вот так, да.
3: Холодный, горячий.
2: Вот без любой? Разницы, любой, предупреждают нас эксперты, кофеин обладает таким мочегонным эффектом, вот, ускоряет потерю жидкости организма, от этого, естественно, происходит у нас обезвоживание, поэтому в плюс 30 и выше это может быстро привести, ну, вот, к проблемам.
3: Это ты сейчас про возраст?
2: Нет. Я про температуру, которая, кстати, у нас на острове действительно очень часто такая бывает. Особенно осторожно стоит действительно вот быть людям, у которых есть какие-то хронические заболевания, потому что вот обезвоживание повлияет на ваш организм.
3: Да?
2: И возраст, конечно же, да. Поэтому вот так рекомендуют иногда даже, если слишком жарко, вообще отказаться от кофе.
3: Угу.
2: Даже от холодного.
3: Окей.
2: Вот. А, кстати, холодный кофе, говорят, к тому, что еще и повышение веса вот появляется у вас.
3: Серьезно?
2: Угу.
3: У вас, говорит, ты смотри!
2: Те, кто пьет. А я, кстати, не очень люблю холодный кофе.
3: У вас у всех от фраппе появится лишний вес.
2: Так, ну какой состав фраппе? Что там?
3: Там легко.
2: Эспрессо, да, потом...
3: Какой эспрессо? Нескафешка, вот этот вот, инстант кофе.
2: Ага.
3: Ложечку. Воду. Ну, если любишь... А ты с молоком или без?
2: С молоком.
3: С молоком. Добавляешь молоко, взбиваешь.
2: А, пьёшь. Все?
3: Да, а вот. Очень просто. Не, это вообще гениальный такой продукт, когда себестоимость, ну, там, пару центов, а вы, по 2,5, по 3, кто-то даже по 5 продает фраппе. Ну, очень.
2: Я вот обожаю Фредо Капучино.
3: Это другое.
2: Да, это другой напиток, вот. Ну, вот, опять же, люблю его пить в жаркую погоду, поэтому да.
3: Не, ну, я считаю, что так или иначе, если нравится и очень хочется, то можно. А почему вес-то копится? Откуда?
2: Ну, наверное, видимо, из-за молока.
3: Из-за молока?
2: Да, скорее всего.
3: Серьезно?
2: Все-таки, да, холодный напиток, он, наверное, летом ты его выпиваешь намного больше. Ага. От этого, конечно, и калорий больше.
3: Но молоко-то, оно же, ну, как? Это же не сало. Я сейчас возмущена.
2: Не колбаса на хлебушке, да? Все-таки как? Никак. Но это, видимо, все-таки про тех, кто употребляет намного больше такого кофе, вот чем одна чашечка, да, наверное, несколько напитков в день как минимум.
3: Я не представляю себе любой офис государственных служб летом без фраппе. Это даже вот не Кипр ни разу. Я считаю, что эти новости надо удалить, им не верить, потому что есть у нас и своя, да, органика, и свои культурные традиции, и свои предпочтения. Ну, так же здорово. Ты приходишь к Кирияму, а она вот с фраппешечкой сидит.
2: Вообще,
3: ну,
2: какое утро без кофе. Это представить невозможно.
3: Да. Все. Советы вам выдали. Помним, если пьете кофе, обязательно выпейте стакан воды, и тогда никакого обезвоживания не будет. А насчет вот лишнего веса, что-то я сомневаюсь.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
1: Очень смешные решения. Но хотя, с другой стороны, если работают, то почему бы и нет? Нашлись в Южной Корее. Сейчас расскажем, как люди там добиваются признания, внимания и успешно ходят на свидания.
2: Да-да. Так, что? Интересно.
1: Я думаю, что готовы в пятницу, и сейчас уже можно пораньше. Значит, в Южной Корее корпоративный мерч внезапно превратился в символ статуса на свиданиях. Ага. Есть такая компания SK Hynix. Это разработчики AI, так, и работники, соответственно.
2: Ну, видимо, да, зарплаты там довольно большие.
1: Угу. Компании, да, считаются очень сильно обеспеченными и перспективными партнерами. Ну, то есть, между Ванечкой и вот Hynix, да, сотрудником...
2: Выберут, скорее всего...
1: Его, потому что они, в принципе, плюс-минус одинаковые, но это хотя бы обеспечено, да? Все равно так или иначе вскроется вся правда рано или поздно. А тут хоть, ну, не зря время потратил, хоть что-то. Так вот, значит, на местных маркетплейсах стали вовсю продавать фирменные худи, да, куртки с подписями, да, футболки, шорты, полотенца даже
2: где
1: раздают.
2: Где есть логотип этой компании,
1: да,
2: видимо, да?
1: Да, да, да. Причем мерч помогает не только в личной жизни. То есть человек надел такую футболку, идет на свидание. Девушка видит, ты там работаешь? Ну да, ну все, ну как бы и давай. Вот. И тут уже беседа как-то по-другому пошла. Так вот, не только в личной жизни, но пользователи рассказывают, что в ресторанах, в магазинах и отелях к таким людям в этой одежде относятся заметно внимательнее и даже улучшают сервис. Лишь бы только вам, господин, понравилось.
2: Но явно, мне кажется, еще за этим следует и повышение чека.
1: Это правда.
2: Ну вы же смотрите, в чем вы, да?
1: Да.
2: Конечно, вот вам и сервис, но и стоимость будет дороже. То есть получается, просто ребята покупают вот не бренд. Это просто вот этот мерч для того, чтобы якобы в глазах своей спутницы, к примеру, скорее всего, как я понимаю, это делают чаще парни, выглядеть более успешным человеком.
1: Класс. Классно?
2: Но это же ненадолго.
1: Ну, ненадолго,
2: там же понятно сразу же после первой зарплаты. Ладно, зарплаты после первого требования. Вот у меня день рождения, хочу вот этот подарок, к примеру. Да ладно, ресторан надо оплатить.
1: Но там, видимо, ставки настолько высоки, и желание настолько ярое сходить на свидание и заполучить эту девушку, что никаких денег на мерч, как минимум, не жалко.
2: Корея, да. Корея.
1: Но да, я думаю, что так или иначе, все равно люди издревле пользуются такими методами. Я сейчас пытаюсь подумать вот насчет какой компании у нас вот на острове, на какую бы компанию повелись. Вот прям, вот, не знаю, мне кажется... Сложно, ребят, помогите.
2: Да, напишите нам, расскажите. Номер 4-9-3-5-7. Да, девчонки особенно.
1: Вопрос. На какую вот пришел бы парень на свидание, в какой футболке, да, с каким
2: либо мерчом? Либо в чем должен прийти парень на свидание для того, чтобы вот оно стало успешным?
1: Угу, все, давайте. Раз, два, три. Пишите нам свои смс-очки.

0: А у нас полетели смс-ки. Газпром, да?
1: Кипр все наш. Знаем, да.
0: Так, XNES, конечно. Ну, мы прокомментируем уже в следующем часе, просто потому, что пора выпускать замечательного Костю Столярова.
1: Он, как всегда, расскажет самые главные новости к этому часу, поэтому просто делайте приемники погромче для того, чтобы быть в курсе всех событий.
0: Да, не переключайся там сильно. Девчонки, пишите еще, в чем должен быть парень, чтобы он вам понравился. Уходим на свидание. Дам-дам-дам.

0: Реклама на русском.
1: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
2: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
3: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка.

0: решает все. Найди ее прямо сейчас в Эверест и соединись с собой невинным.
1: Трудно перейти на невинные радости. Свинных.
2: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 8 часов.
2: Спонсор часа «Пунин Групп».
1: Той Confectionery. Сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Той Confectionery.
0: Новости на русском.
3: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 8 законов, которые изменили жизнь на Кипре за последние 5 лет. Мэр Лимассола отказался запускать готовую автобусную полосу на проспекте Никоса Потихи. Завтра в Никосии пройдет фестиваль крафтового пива. Теперь подробнее. 21 мая официально закончилась избирательная кампания перед парламентскими выборами. Кипрские СМИ подвели итоги 5-летней работы депутатов. Определены 8 законодательных решений, принятие которых серьезно изменило жизнь на острове. Это развитие системы ГСИ, реформа местного самоуправления, закон об удаленной работе, создание антикоррупционного ведомства, налоговая реформа, система фотофиксации нарушений ПДД, поправки о банковских взысканиях и расширение декретного отпуска. Подробный анализ на сайте «Лента Кипра». Мэр Лимассола Янис Армефтис заявил, что не позволит ввести в эксплуатацию выделенную полосу для городских автобусов на проспекте Никоса Потихи, несмотря на то, что дорожные работы завершены. Городоначальник объяснил свое решение так, цитата, «Всего пара автобусов в час – это неэффективно, полоса начнет действовать только при достаточной плотности движения». Армефтис также упомянул перехватывающую парковку на развязке Полимидья и другие объекты, призванные улучшить ситуацию на дорогах Лимассола. Мэр подчеркнул, что ни один из этих объектов пока не введен в строй. Это также тормозит открытие автобусной полосы на проспекте Никоса Потихи. Завтра центр Старой Никосии на один день превратится в большую площадку крафтового пива. На площади Фенеромени соберутся любители свежего пива, стритфуда и позитивной музыки. Организаторы подготовили детский уголок и несколько пивных сюрпризов для самых любопытных. Вход свободный. Подробности и расписание на сайте «Лента Кипра» в разделе «Афиша». И о погоде. На острове преимущественно ясно, осадки маловероятны, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. На побережье Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 23 градусов, в Никосии термометры покажут плюс 27, а в Тродосе до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: только одну.
1: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
2: Добрямба!
3: Утрямба!
2: Всем чмоки!
3: Лайки!
2: Здрасте!
3: Здесь энергичный Сержио!
2: И Ира, наше счастье!
3: Друзья, снова мы возвращаемся в эфир и продолжаем, кстати, обсуждать
4: свидание, да.
3: Да, как правильно появиться на свидание.
4: Ну а что, пятница, вот явно уже кто-то планирует свой вечер, плюс выходные, поэтому вот немного советов и рекомендаций от наших радиослушателей.
3: Так, ну обновим в памяти, что там было. Ну, во-первых, «Газпром» настаивают на этом лейбле. Доброе утро, XNES, конечно. Там не только на свидание фирменной толстовки, но еще на фирменной машине можно приехать.
4: Ну, кстати, да, все видели, все знаем.
3: Физфак МГУ, неожиданно. Но зато...
4: Ну, это просто, понимаешь, крепкие парни, физкультурный факультет, я правильно понимаю?
3: Ну да, да.
4: Скорее всего, да?
3: Футболисты, неважно какой команды.
4: И можно без майки, скорее всего, да? Так, я понял, пишут только девушки, да?
3: Конечно. Так, на свидание нужно приехать на Бентли, а если ты на Кипре на свидание пришел, то уже мимо. Но это, видимо, барышни из Лимассола нам
4: так,
3: сейчас сигналят.
4: Ну, у нас, подождите, парковки располагаются иногда так неудобно, непонятно где, что даже если пришел, то не ясно. Все-таки он приехал или пришел?
3: А все, не считается.
4: Так, трамвая нет у нас? Нет. Троллейбуса нет? Нет. Все, на автобусе тоже попробую еще доесть.
3: Ребята, добрасывайте, пожалуйста. Добрасывайте еще немножечко ваших идей. Каким образом нужно позиционировать? С каким мерчом или в какой футболке? Или какого бренда нужно, да, вот одежду приготовить, чтобы вам понравиться на свидание.
4: Ну, да, чтобы свидание же однозначно было успешным и для него, и для вас. Для него в первую очередь, потому что, как мы понимаем, девушки пишут свои, ну, свои пожелания пишут, как он пришел. Вот, я после Бентли, после вот всех остальных этих брендов, думаю, вообще, что, а что, а как?
3: Подожди, стоп. А ты куда собрался?
4: Я никуда не собирался
3: вот
4: даже.
3: И...
4: Я за парней сетую. Ага. Вот им, вот этим холостякам. Ребята, что, все? На пляж теперь только. Загорать, лежать в плавочках.
3: Девчонки, пишите. Кстати, я думаю, что не надо ограничивать. Девушки, парни, пишите все, каким образом и на что вы реагируете на свидание.
4: А ты расскажи, кстати.
3: А что я расскажу?
4: Поделись. Вот немножко свое мнение.
3: Личное я обсуждать на всю страну не буду. Поэтому ждем ваши как раз-таки истории, пишите, сообщайте, а мы пока вам проложим путь к этому прекрасному свиданию. Дорога к тебе, Бандерас, прямо сейчас.

0: сделано со вкусом. Meals Food.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Помню фразу из детства. Каждый день на столе должны быть продукты зеленого цвета. И это правило с годами закрепилось. Сегодня мне сложно представить себе рацион дня без огурцов, капусты или авокадо. И особое место в системе питания, конечно, отведено зелени. Кинза, укроп, лучок, петрушка – незаменимый источник витаминов, микро- и макроэлементов и клетчатки. На Кипре, я думаю, многие разбавили свой пищевой список пикантный на вкус с запоминающимся ароматом рукколой. Еще ее называют рукка и индау. На минуточку, это сорняк, который совершил стремительный карьерный рост с грядки на стол гурманов и в диетический список. Трава неприхотлива в уходе и легко выращивается даже на подоконнике. Руккола заслуженно должна быть в каждом доме на столе, потому что в ее составе большое количество кальция и железа, которые необходимы нашей крови и костям. Она защищает клетки от преждевременного старения, способствует нормализации водно-солевого баланса, обладает успокаивающим эффектом и наполняет энергией. Если вас смущает горечь растения, то выбирайте молодую зелень с мелкими листьями, а не зрелую с крупными. И на десерт лайфхак. Чтобы снизить горчичный привкус рукколы, миксуйте ее с нейтральными продуктами – авокадо, томатом, курицей, шпинатом. А если хотите профессионального подхода, делегируйте создание своего рациона безупречному сервису Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.
2: Костя любит перцы. Ира любит перцы. Все любят перцы. И Сережа тоже. Сережа Любимов, Ира Аполлонова.
3: Русские перцы на русском радио.
4: Так, а тема свидания, судя по всему, очень сильно откликается, и это замечательно. Ну, во-первых, день такой.
5: Да.
4: Да? А во-вторых, вы активные.
5: Ну и почему бы не обсуждать лук успешного свидания? Ну, ага. Вот, к примеру, нам пишут, мужчина может приехать хоть на старом Toyota Corolla, например. Но если машина чистая, он сам свежий, обувь нормальная, рубашка или футболка выглажена, запах приятный, это уже создает ощущение мужчины, рядом с которым комфортно.
4: Окей.
5: Так, смотри, а есть другая версия. А может приехать на Mercedes-Benz и при этом быть весь на понтах, ага, с грязными кроссовками, нервный, грубый с официантом, и все, впечатление падает сразу.
4: Ага. Понятно. Ну, хорошо. Принято. Вот, сразу важны ценности.
5: Абсолютно, да, верно.
4: Правда, вы так и не ответили на вопрос, да, который мы задали.
5: В чем все-таки нужно прийти?
4: В чем нужно прийти? Да. На какой бренд вы, да, все-таки откликаетесь? Может быть, вам ну, очень сильно нравится. А может быть, действительно,
5: ну, вот здесь я понимаю,
4: все,
5: да,
4: равно,
5: вот,
4: да,
5: все-таки человеку совершенно не
4: на
5: важно.
4: На качество,
5: да? Просто, да,
4: да,
5: вот,
4: вот.
5: Душа.
4: Есть.
5: Вот, вот что важно.
4: Ага.
5: Рассмотреть внутри. Я расскажу, что в Китае придумали. Вот китайцы создали цифровые значки, в них можно загружать видео или какие-нибудь короткие
4: бренды,
5: гифки, либо бренды, к примеру. Но сделано это, по сути, просто для того, чтобы вместо картинки вот значок, все представляем, да?
4: Да.
5: Круглый обычный значок, там есть мини-дисплей, вот туда можно загрузить мультик, можно поставить свою фотографию, мем или вообще любую анимацию. Вот, очень всем это понравилось, все закупают эти значки. Цена, кстати, довольно демократичная, $10.
4: Да, и зачем нужны эти значки?
5: А просто украшать свою одежду.
4: Ну, вот, либо
5: просто
4: тогда
5: украшаешь
4: бренд.
5: И можешь раньше, понимаешь, значок повесила и все, там что-то одно, а здесь у тебя меняется картинка.
4: Ага, ага. Так, хорошо. Но все-таки бренды. Будем выбирать, составлять список?
5: Да.
4: Ну, сегодня вот эта футболка, это какая-нибудь Ага, да? Завтра это Учи-Учи, да?
5: Угу.
4: Послезавтра Ор.
5: Вот, и Амани какой-нибудь потом появится.
4: Обязательно. Ай, мамочки мои. Ну, давайте еще немножечко поболтаем с вами, обсудим, на какие бренды, на какие компании вы все-таки смогли бы среагировать. Ну, безумно интересно прощупать предпочтения наших девушек.

0: Реклама на русском.
1: Lady Aesthetic представляет новые технологии в мире красоты, которые мы так долго ждали. BBL Forever Young. Омоложение кожи на генном уровне от Сайтон, США. Асклепион. Лазерная эпиляция шестого поколения по технологии Mediastar, Германия. Акцент. Революционный метод моделирования фигуры и лечения целлюлита от Alma Lasers, Израиль. Lady Aesthetic. 97-65-38-75.
2: Когда есть доверие, ничего не хочется менять. Поэтому столько людей выбирают Acropolis The Cleaners. Мы берем на себя чистку одежды, обуви, изделий из кожи и меха, одеял, покрывал и ковров. Обновление цвета и устранение дефектов на сумках. Эко-чистку диванов, спецчистку свадебных платьев и другие задачи с ответственностью и безопасным хранением. Выбирайте химчистки Acropolis в Никосии, Лимассоле, Ларнаке и Паралимне.
3: Это Додо.
4: Это вкус.
5: Это цвет.
3: Это хруст.
6: И что первый кусок?
5: Что последний кусок?
3: Сок.
7: Додо.
3: Додо мясо.
5: Додо без.
8: Додо деликатес.
5: Половинки, новинки, начинки, соус.
3: Додо пицца на каждый особенный вкус.
9: Может быть, свадьба и обошлась бы без драки. Но молодые начали вскрывать конверты.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Аполлонова, Любимов, перчики особые. Всем и каждому полезны, просто бесподобные.
1: Продолжим тему свиданий. Здесь появился интересный рейтинг подарков, которые обычно на свиданиях получают девушки.
2: Хотя нам написали: перестаньте развивать меркантильность в девушках. Нам и так сложно.
1: Поэтому поговорим про подарки, да?
2: Мы, конечно же, послушали и сделали все по-своему. Спасибо, кстати, за вашу активность. Молодцы. Но, если честно, пока скромненько. Да, я вот ожидала запроса, но почему-то кто-то, стесняются.
1: Ну ладно, девушки, парни, тоже пишите. Ага. Давайте, рассказывайте.
2: Никто каких-то прям супер требований не выкатил. Видишь, какие скромные у нас люди на острове живут.
1: А знаешь, мне кажется, просто у нас на острове действительно из-за погоды. Вот, да.
2: Нас ждут.
1: Иногда и непонятен образ человека, который перед тобой.
2: Дело в том, что у многих все есть, да, за этим гнаться и не надо. Но о подарках мы все-таки поговорим.
1: Вот, по результатам опроса, подарки от мужчин получают около 58% россиянок. Да. Чаще всего это классика вроде цветов, гаджетов и денег, но в списке встречаются и более, кстати, неожиданные варианты. К примеру, 29% женщин признали, что мужчины считают полноценным подарком шурму, либо роллы, или другие вкусные мелочи.
2: Или ложь. Шаурма — это подарок? Ты подумай, подожди, подыши, еще немножко подыши.
1: Я к 58% там отношусь, все-таки шаурма, роллы, мне кажется, это просто покушать, да, никак не подарок.
2: Так.
1: А вот некоторые, кстати, вот это удивительно, девушки отметили, что в категорию подарков иногда даже попадает хорошее поведение.
2: А, да?
1: Даже так. Например, порядок в квартире или отсутствие разбросанных вещей. Так, я сегодня не разбросал вещи.
2: Да.
1: Это тебе на 8 марта. Так, квартиру убрал — это на день рождения. Так, хорошее поведение, что там еще? Зарплату принес домой — это просто подарок.
2: Да, это просто подарок.
1: Купи роллы и шаурму. Ага. Вот тебе вот такой сегодня щедрый, вот такой подарок. Вот, но, кстати, при этом все-таки встречаются и более крупные сюрпризы. Это путешествия, квартиры, автомобили. Не показано, сколько процентов, да и понятно почему.
2: Да, замечательно. Что думаете, друзья, откликается ли вам данный, какой-то посыл, да, о том, что оказывается хорошее поведение, то есть это не норма.
1: А это уже даже как подарок.
2: И не базовый минимум, а это воспринимается как подарок.
1: Нет, я не поддерживаю.
2: Мамочки мои.
1: Такие подарки должны быть все-таки подарками. Пусть от чистого сердца, он может быть совершенно любой, но искренне одарить свою любимую, к примеру, потому что здесь девушки все-таки рассказывают о тех подарках, которые дарят им.
2: Я могу точно усилить эту мысль. Мне точно так же нравится делать подарки, когда у тебя есть любимый человек, и ты абсолютно с чистым сердцем и с кошельком идешь вкладываться в этого человека, потому что тебе просто хочется сделать приятно. И это здорово. Я считаю, что когда это на взаимной основе так работает, это всегда шикарно. Поэтому, тем не менее, из списка удаляем там хорошее поведение в виде подарка. Ребят, простите. Мы же можем гораздо больше, лучше, выше, сильнее, ярче, интереснее. Балуйте себя, радуйте друг друга, и пусть между вами всегда будет любовь.
1: Ну и озвучим цитату, которую знают все: дарите девушкам цветы.

goodbye. На Кипре 8:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionair Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
3: Три вещи на Кипре можно делать бесконечно. Искать парковку, вытирать пыль и ждать Pink Sleep.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad. Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
5: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан, Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Гаджетомания на русском радио Кипр. Ты будешь рад. Лови iPad.
1: Друзья, мы продолжаем вас будить. Ага. И, конечно же, ждем тех, кто еще не участвовал в нашей прекрасной игре «Гаджетомания». Напомним, уже 29 мая состоится финал на следующей неделе. Представь.
2: Да, да. И у вас есть возможность попасть в него, заполучить тот самый номерок, который, возможно, станет для вас самым счастливым и принесет вам новенький iPad от медиагруппы «Русская волна».
1: Пока у нас в списке 12 участников, ну, потому что не всегда было возможно справиться с заданием. Посмотрим, сегодня получится. Ну, а пока, друзья, 4-9-105-7, приглашаем дозваниваться. И, конечно же, напомним, что вам нужно будет делать. Вы услышите, скажем, инструментальную версию, да, известного трека, но нужно будет очень точно назвать, здесь категорично, кто поет песню и как она называется.
2: Справляйтесь, попадаете в финал. И напоминаем, что 29 мая обязательно нужно быть на связи, потому что если мы будем дозваниваться именно вам, вы должны поднять трубку для того, чтобы услышать поздравления. Иначе мы будем выбирать уже следующий номерок.
1: Ну, а теперь давайте познакомимся. Алло, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как зовут вас?
3: Нина.
1: Нина, очень приятно. Нина,
2: здравствуйте.
1: Вы у нас из какого города?
3: Лимассол.
1: Лимассол. Прекрасно. Как настроение, Нин?
3: Отличное.
2: Отличное.
1: А какие планы на пятницу?
3: Ну, пока выиграть конкурс.
1: Отлично.
2: Поддерживаем вас.
1: Хороший план нам откликается. Но если вы готовы, Нин, то мы тоже.
3: Я готова.
2: Итак, слушаем музыкальное задание.

0: Джетомания на русском радио Кипр.
1: Волна наград. Лови iPad.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».
2: Yes! Ну как, готовы?
3: Ну, попробую, да.
2: Угу.
3: Я думаю, что это «Тополиный пух» Иванушки Интернешнл.
2: А что так скромно? А? Поем! Ночи!
4: Такие звезды!
5: Эй!
4: Ты пойми, что первый
5: поцелуй!
2: Это еще не любовь.
6: Это лишь такой закон, который противоположности.
1: Охота на iPad. Жизнь будет шоколад. Юбилей медиагруппы «Русская волна».
2: Ну вот так вот красиво все получилось, конечно же. Нина.
7: Аплодисменты звучат в вашу честь, потому что вы отправляетесь в финал.
2: Нина, вам достается номер 13. Уж не знаю.
3: Счастливый, надеюсь.
2: Мы тоже очень сильно надеемся. 29 мая будет финал. При помощи рандомайзера мы выберем один номер. И только один человек сможет забрать iPad от медиагруппы «Русская волна». Возможно, это будете вы. Но это означает, что оставаться 29-го нужно будет целое утро на связи. Потому что в рамках утреннего шоу мы будем подводить итоги.
7: Нина, и также напоминаем, что у нас участие единоразовое. Вы уже получили свой заветный счастливый номер. Можете, не знаю, подсказать своим родным участвовать в нашем конкурсе.
3: Но
7: вот вам уже все. Нельзя. Угу.
2: Спасибо большое за сегодняшнее утро. Умница, красавица и классно. Желаем удачи.
7: Поздравляем.
3: Спасибо. До свидания.
0: Гаджетомания на русском радио Кипр.
1: Ты будешь рад. Лови iPad.
0: Забаву представляет медиагруппа «Русская волна».

0: В музыке шутка называется «Скерцо». Русские
1: перцы! Добавь интеллекта с русскими перцами.
2: Так, еще немножко горячую тему обсудим. Тут в сети появились новости об увольнениях. Не знаю, то ли люди перестали как бы вот работать, то ли выгорание случилось, то ли они напрашиваются. Не знаю, или может просто в отпуск уже пора отпустить людей и тогда успокоиться.
3: Лето в общем, все-таки впереди, да.
2: Сотрудник на последних двух неделях перед увольнением один из самых опасных людей для компании. Ты знал об этом?
3: Нет,
2: а я расскажу. Потому что вместе с ним по офису начинает распространяться вирус увольнений. Это такая зараза липкая. Пока человек дорабатывает свои две недели, он уже психологически вышел из системы, спокойно говорит о минусах работы в лицо, в глаза.
3: Вот вредина, да?
2: Да? Обсуждает зарплаты. Угу. Делится планами и неожиданно заражает коллег идеей, что вообще-то жизнь за пределами офиса и другие компании, и другие офферы тоже существуют. В итоге один уход нередко превращается в цепную реакцию.
3: Вот так вот. Давайте за мной теперь все, да?
2: Ну как, не то, что он никого не агитирует. Он говорит, я пошел, мне там хорошо. А я вчера буквально наблюдала такую ситуацию. Человек уволился из компании, и она пришла и рассказывала о том, как хорошо и замечательно у нее сейчас сложилось. И поскольку я очень шапочно знаю этого человека, конечно, я была очень рада, но вот реакция ее коллег бывших была, ну, не такой однозначной. Они, конечно, улыбались и говорили, Марина, молодец, молодец, молодец. Но там видно было, что не столько радости в этой улыбке.
3: Что еще стоит за этим увольнением? И почему человека уволили, скорее всего, и это тоже влияет. Знаешь, мне кажется, может посоревноваться только с этим человеком, который уходит в отпуск. Он тоже ведь ходит, рассказывает, делится планами, как он будет отдыхать. Там тоже цепная реакция. Тоже хочется отправиться сразу же вот отдыхать и быстрее, чтобы наступил тот самый отпуск.
2: Ну, в общем, я надеюсь, что как раз-таки, ну, во-первых, не дай бог. Давайте так, не на этой неделе. Вот не на этой неделе, еще как минимум две мы поработаем. А дальше как пойдет, а дальше посмотрим. Ну, вообще, на самом деле, мне даже нравится, да, когда люди настолько уже, да, сгорела хата, находится в состоянии гори сарай, все.
3: Ну, продуктивность там, наверное, скорее всего, страдает очень сильно, потому что человек уже не работает на компанию и думает, что, ну, это ошибочное мнение, все, обязанности я не должен свои выполнять, вот, хотя есть вот законом утвержденная отработка.
2: Отработка.
3: Это я сейчас как HR начал говорить, рассказывать, что вот эти две недели должны влиять по-другому на вас.
2: В угол поставлю, да? А если ремня?
3: Так, и что с такими сотрудниками делать? Ничего не говорят,
2: да? Ничего не делать. Мне кажется, вот, ну, весело.
3: А вообще, мне кажется, нужно отпустить.
2: Да, и простить, и отпустить. Конечно, все хорошо.
3: Если хочешь идти, иди.
2: Да. Друзья, а мы тоже пойдем немножечко, потому что у нас небольшой брейк. Прямо по курсу Костя Столяров и самые актуальные новости к этому часу. Костя уже готов вовсю. Мы тоже надеемся, что вы готовы его встречать и слушать.
3: Ну и, конечно, вернемся буквально через мгновение. У нас еще третий час впереди. Просто оставайтесь с нами на единой частоте 99.

0: Реклама на русском.
1: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в пафосе. Стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
3: Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой старый телефон.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Русское радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 9 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Посетите сладкие миры в кондитерской Toy Confectionery. Авторские десерты, ароматный кофе, хрустящий хлеб и свежая выпечка. Toy Confectionery. В самом сердце Лимассол Дель Мар. Вкуснее не бывает.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. Население Кипра растет, но страна быстро стареет. В Ларнаке обрушилась крыша заброшенного дома. В округе Лимассола спасли орленка Бонелли. Теперь подробнее. Кипр вошел в число самых быстро растущих стран Евросоюза за последние 20 лет. Одновременно страна демонстрирует ускоренное старение населения. Об этом свидетельствуют новые данные Евростата. По данным на 1 января 2025 года, на свободных территориях острова проживало 982 966 человек. Кипр остается одной из самых малонаселенных стран Евросоюза. При этом за период с 2005 по 2025 год население острова увеличилось примерно на 34%. Это третий показатель в ЕС. Быстрее росли только Люксембург и Мальта. Отмечается, что медианный возраст жителей Кипра за 10 лет вырос с 37 до 41 года. Это также один из самых резких скачков в Евросоюзе. В Ларнаке 21 мая обрушилась крыша заброшенного двухэтажного дома. На место прибыли пожарная служба, полиция и представители окружной администрации. Поскольку здание периодически использовали бездомные, завалы обследовала кинологическая группа. Проверка показала, что в момент обрушения в доме никого не было. В округе Лимассола спасли птенца орла Бонелли. Его мать погибла, врезавшись в линию электропередачи. Отец один прокормить птенца не смог. Бонелли – единственный вид орлов, который гнездится на острове. Орнитологи поняли ситуацию по датчикам, закрепленным на телах птиц. Для того, чтобы снять орленка с высокой сосны, потребовалось альпинистское снаряжение. После восстановления птицу вернут в дикую природу. Для предотвращения гибели крупных пернатых от ударов электротоком предусмотрены специальные защитные буи. На Кипре это решение пока только обсуждается. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, осадки маловероятны, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. На побережье Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 23 градусов, в Никосии термометры покажут плюс 27, а в Тродосе до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Алло.
1: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Третий час утреннего шоу открываем и распаковываем максимально празднично. Не могу себя удержать, но... Привет, Андрей! Тан-тарадан!
3: Здравствуйте! Привет, Андрей! Доброе утро!
4: Доброе.
2: Андрей, я понимаю, да.
3: Так, вам эта песня не совсем откликается
2: в вашем, да, плейлисте?
3: Вокальное исполнение.
2: Ну, мы как в караоке, знаете, ну, как можем, так и поем. Но делаем это
3: для вас.
2: Искренне, от всего сердца. И вот с теми вокальными данными, которые нам доступны. Здравствуйте, пишут нам наше русское радио. Хочу поздравить своего любимого, дорогого человечка Андрея с днем рождения!
3: И пожелать ему всего-всего и до неба.
2: С днем рождения, любимый, твоя кись. Вот так вот.
4: Спасибо.
2: Так, Андрей Батькович.
4: Судя по всему,
2: да, на связи. Ну все. Как там, после этой фразы что делают? Да, бывай, говорят.
3: Добро.
2: А, добро.
3: На связи, добро.
2: Ну, в общем, побольше мы вам добра пожелаем. И, конечно же, пусть все ваши цели, пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. Чего бы еще добавили в качестве пожеланий для себя в вашем новом личном году?
4: Чтоб все было хорошо, и нам ничего за этого не было.
2: Ой, классно. Да.
3: Ну, тогда только одно можно добавить. На связи, Андрей.
4: На связи. Всего доброго.
3: Поздравляем. С днем рождения.
2: Ура.
4: Ура.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на то, что на Кипре лето почти три сезона, стоит выделить его пик. Это три классических календарных месяца жаркой поры. На него и будем ориентироваться. Итак, готовясь к активному летнему пребыванию на солнце, Центр Леди Эстетик рекомендует заранее проверить и зафиксировать все родинки и новообразования на теле на немецком оборудовании PhotoFinder. А спустя время после пика лета, когда солнце станет помягче, провести анализ, сравнив между собой небусы до летнего загара и после. Это позволит определить качество защиты кожного покрова, наличие или отсутствие изменений в клетках родинок. В странах с высокой солнечной активностью крайне важно вовремя определять проблему, чтобы не столкнуться с запущенной стадией меланомы. Паспорт кожи в Центре Леди Эстетик оформляется на оборудовании мирового лидера в области цифровой дерматоскопии и автоматического тотального картирования тела для диагностики рака кожи с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм PhotoFinder оценивает изображение новообразования и в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивая фото с библиотекой диагнозов, которые подтверждены гистологически. Процедура занимает от 15 до 40 минут. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы. Утро вечера бодрее, веселее и перчее. Потому что перцы жарят. Потому что перцы жгут.
3: Вы что говорите?
4: Мат помогает работать эффективнее, когда нужна максимальная отдача. Вот так заявляют эксперты. В эксперименте принимало 300 участников. Те, кто, мне кажется, знают красное. 300 человек, представляешь?
5: Те, кто знают.
4: Мне кажется, все там сошлось просто, да. Поэтому они определили так. В эксперименте будет 300.
5: Если что, на всякий случай, да? Что бы вы там себе не придумали.
4: Да, и вот участников, которые лучше всего справляются с нагрузкой, именно те, кто ругался в начале упражнения, их выявили вот как действительно лучшими в этом эксперименте. Это помогало мозгу переключаться с боли на эмоции и легче преодолевать психологические барьеры. Вот именно до, не во время упражнения, а до. Вот выругались, и все. И потом пошло легче. По словам исследователей, похожий эффект работает и в стрессовых ситуациях, во время дедлайнов, переговоров и публичных выступлений.
5: Ну, то есть сначала не публичная часть идет?
4: Да.
5: Потом, вот ты уже выргался, да?
4: Да, здесь очень важно, что не во время выступления и переговоров.
5: И вышел, да, из себя немножечко.
4: Но это опять же, хотите продуктивнее, вот хотите, когда нужна максимальная прям отдача, вот, знаете, по максимуму, как я понимаю, какой-нибудь спортзал, когда ты берешь большой вес, ну, либо, опять же, какая-то сложная задача, вот, опять же.
5: Ага. Ну, то есть, для того, чтобы речь была блестящей, иногда надо сделать ее с матовым покрытием. Ну,
4: добавить красного салца, да.
5: Я поняла. Ну, что
4: ж... Недаром же оно красное.
5: Забавно. Ну, вообще, на самом деле, это антистресс такой прекрасный. Если психика таким образом разгружается, то почему бы и да? Но самое главное, чтобы вот окружение не пострадало, ребят. И если у вас это окей и принято, и допустимо, то можно, мне кажется, даже и вместе ходить ругаться. Ёжики такие.
4: Делайте это красиво.
5: Слушай, иногда там люди так искусно, да, выражаются на этом языке. Половину непонятно, но в целом мысль ясна. Такие словечки, знаешь, думаешь, ух ты, ничего.
4: Честно, мне интересно
5: тебе
4: было бы побывать на этом эксперименте, посмотреть, да. Ты представляешь, 300 человек в одной комнате, и там вот этот, соседи, наверное, обалдели.
5: А
4: просто.
5: Ты ругаешься?
4: Иногда.
5: Я тоже могу.
4: Угу.
5: Но туда лучше не заходить.
4: Помнишь, до, не во время.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байбунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командарес 12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байбунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
2: Если вы думаете, что лук – это единственный продукт, от которого плачут, значит, вы никогда не получали по морде дыней.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

0: На русском радио Кипр к утреннему столу подают только свежего любимого с игристой Аполлоновой. Русские
1: перцы на русском радио.
2: Так, еще немножечко про тренды. Сегодня почему-то про работу очень много, а вернее про увольнение. Может, это знак?
3: Пятница. Вот он, главный знак.
2: А вообще, на самом деле, нормально. Каждую пятницу увольняться, каждый понедельник устраиваться и снова из чистого листа. И все начать сначала. А?
3: Да,
2: а?
3: Да.
2: Классно. Но если вас уволили, то, возможно, вам стоит сразу идти снимать ТикТок. Вот что говорят вам эксперты. В эпоху массовых сокращений истории про увольнение начали работать почти как новая форма карьерного нетворкинга. То есть видео, там, где вы жалуетесь на токсичного начальника, так, внезапные сокращения, на поиск новой работы, насколько все нестабильно, какие HR злостные, церберы не впускают.
3: Смотрите, как со мной поступили.
2: Да. Многие люди узнают себя. Этот контент про общую боль неожиданно стал одним из самых популярных способов собрать аудиторию. Да, и параллельно это дает и те самые плюсы. Помогает эмоционально прожить ситуацию. Ну, то есть ты выговорился. Можно даже при помощи всех вам доступных способов, да? Повышает шансы попасть в поле зрения новых работодателей. То есть они послушали. Вот у вас такой опыт, да? Ага, пожалуйста,
3: вот появился человек у нас теперь на горизонте.
2: И, в принципе, приносит полезное знакомство внутри индустрии. И, соответственно, вы можете в том числе обменяться своими работодателями. Даже до такого доходит. Ну, то есть девушку уволили из одной компании, вторую со второй, и вот вторая пришла в первую, а первая во вторую. Все счастливы и довольны, и все на своих местах, понимаешь?
3: Вот она, сила видео, которое разместили где-то там в социальной сети, а?
2: Сила жалобы.
3: Ну, а что, да, понимаешь, кто-то, ты рассказал, а там потом сплетня, вот пошло, рассказали, вот там свободен такой замечательный сотрудник. Все правильно, если о тебе никто не знает, он и не узнает никак. Поэтому нужно рассказывать, особенно если вы цените себя, вот ценный такой сотрудник для того, чтобы найти работу. Ну и опять же, да, поддержка, как я понимаю, о том, что там же рассказывают, скорее всего, возможно, как это произошло, какое сейчас состояние, вот, поддержите меня, и все это помогает.
2: Ну так легче, конечно, когда в сложный период у тебя есть поддержка, это 100% работает в вашу
3: пользу. Либо просто поднимет даже настроение, потому что, ну, там может не просто поддержка.
2: То есть ты...
3: Шутки какие-нибудь.
2: Понятно, здравия. То есть человека уволили, а он что, скакать начнет от этого? Ну как ты его туда выведешь, в этот настрой? Хотя, если, например, включить русских перцев с утра пораньше, да погромче, ну...
3: Вот вам и шутки, вот вам и настроение. Сразу же все поднимается.
2: Давайте попробуем прожить этот день замечательно.

На Кипре 9:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском.
1: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
3: Хочешь позлить московских друзей? Выложи в Инстаграм фотографию с побережья. Утром в понедельник.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.

0: Если в чай насыпать перца, будет та еще бурда.
1: А вот если перцев слушать, это дело, это да. Русские перцы на русском радио.
2: А, кстати, хорошая отбивка. А вот если перцев слушать, это дело, это да. А, кстати, вот сейчас можно даже озвучивать смс-очку, да, которая
3: вот,
2: к нам...
3: Вот с этими же словами, да, которые у нас прозвучали в отбивке.
2: Русские перцы, это навсегда, а не слушать вас, это не дело, это не да-да-да. Так что мы точно поставим ваш привет в эфир. Спасибо большое за вашу признательность и за то, что вы выказываете таким образом огромную любовь к нам.
3: Да, как и написали, огромную, огромную. А мы принимаем и в ответ, конечно же, вам желаем только отличного дня и с удовольствием получаем на номер 49-105-7 ваши комментарии, приветы и, главное, поздравления для именинников.
2: А вообще, любовь прекрасна, особенно когда она длится долго-долго-долго.
3: А еще и выгодно. Сейчас объясню,
2: так,
3: почему.
2: Неожиданно.
3: Вот. В России предложили платить за долгий брак.
2: Угу.
3: Вот. Значит, заявляют о том, что супруги смогут получать выплаты за совместно прожитые годы. К примеру, за 50 лет брака до 1000 евро.
2: В месяц?
3: Нет, вообще просто. Вот такая.
2: Я поняла.
3: Банкет. 1000 евро. А за 70 лет брака до 2500 евро.
2: Ничего
3: себе.
2: Вот
3: получить такую единоразовую выплату, которая, опять же, позволит, скорее всего, мне кажется, действительно как-то отметить, отпраздновать эту дату, а может быть даже, ну, 70 лет там даже вот и куда-то съездить отдохнуть.
2: Ну, на самом деле, да, это 70 брака.
3: Угу.
2: Ага.
3: Много.
2: Ну да. Просто вдумайся в эту цифру. Это что-то нереально. Но на самом деле вот такие примерно компании, я имею в виду на государственном уровне, даже утверждены в некоторых странах. Это касается не только России. Я знаю, что и в Китае в том числе есть какие-то бонусы. Ну вообще вот в Азии очень часто поощряется.
3: Мотивирует людей все-таки жениться.
2: И сохранять отношения, сохранять семью. Да, вот эти вот семейные связи поддерживают. По-моему, прекрасно на самом деле.
3: Вообще, мне кажется, что семья должна быть в тренде, и вот браки, любые браки должны поощряться как-то. Даже, знаете, там, ну, к примеру, там 7 лет, вот 5,
2: да.
3: Вот так, сколько у меня, вот да. Столько надо тоже в это.
2: Хочу бонус.
3: Обязательно поощрять и платить, чтобы вот все могли наслаждаться этим прекрасным временем вместе.
2: Мне нравится эта идея, поэтому, уважаемые блогеры, забирайте, пожалуйста, вот на поверхности идея. Давайте завирусимся в трендах теми самыми рилсами, где вы друг друга любите, где ваши семьи счастливы, где потрясающие детишки там радуются. В общем, транслируйте вот этот тренд, пожалуйста, в массы, и пусть все у всех будет хорошо.
3: Ну, а мы вам будем только желать вот до 50 лет, так это золотая свадьба, получается.
2: Я не знаю.
3: 50 лет. А 70... Это какая?
2: Ну,
3: бриллиантовая,
2: платиновая,
3: скорее всего.
2: Да, наверное. Лучшая.
3: Самая-самая.
2: Да, вот просто топчик.
3: Это когда так тебя люблю, прям не могу.
2: Навсегда. Это один раз и навсегда.

0: Налетай! FM включай!
1: Перцев.
0: Перцев русских получай!
2: На русском радио Кипр.
3: Мы, конечно, много вам рассказывали о цифровом детоксе, но, пожалуй, никогда мало не бывает. И еще разочек усилим эту мысль. Рилсы, оказывается, очень сильно влияют на ваш сон. Пара видео, да, в кровати уничтожит глубину и качество вашего отдыха.
4: Ну, потому что начинается сначала пара видео, а потом бесконечное количество, и ты уже не спишь несколько часов.
3: Из-за быстрого дофамина, на самом деле, мозгу потом очень сложно успокоиться. Он такой нервный, да, возбужденный. В результате человек хуже спит, сильнее устает и не восстанавливается вот в рамках этого сна.
4: Активность получается такая слишком мозговая.
3: А если залипает, то там еще все хуже. Поэтому, чтобы как раз-таки разорвать этот порочный круг, сейчас все остановим, за час до сна ставьте экран на черно-белый режим в смартфоне, ну или вообще включайте sleep mode. Очень сильно помогает. Замените рилсы 10-15-минутным чтением, дамы и господа. Вот куда нам советуют обратиться. Ну и глубоко дышать 4-6 минут, чтобы успокоить свою нервную систему. То есть посмотрели, продышать. Не, ну у некоторых такой контент, что там, да, без глубокого дыхания, полной грудью и диафрагмой, ну,
4: не получится,
3: не успокоиться никак.
4: Да. Угу. Но если даже это не получается, потеряйте телефон. Знаешь, так каждый вечер перед сном ты теряешь телефон.
3: Я уже стала дышать учащенно.
4: Нет, ну в квартире своей, пожалуйста, в комнате.
3: Ладно.
4: Не где-то потерять, а просто вот где-то забыл и все.
3: Это же как жизнь дала потерять. Ты что? Нет, вот это не надо. Давайте лучше про дисциплину. Ну, такие кардинальные методы нам точно не подходят. Благодаря данным лайфхакам, то, что я перечислила, да, уже через неделю вы почувствуете заметное улучшение, и, конечно же, у вас добавится больше энергии и бодрости.
4: Ну вот рекомендуют. Reels про это сделайте, мы посмотрим, обязательно будем соблюдать.
3: Лайк.

0: На русском радио главное утреннее шоу страны. Русские перцы.
1: Перцы. Веселенькая у нас пятница получилась, правда?
2: Завершаем рабочую неделю вот так вот ярко. И, конечно же, уже готовимся отправляться в выходные. А там уже, знаете, возможно, у вас какие-то планы, что-то поменять. Может быть, даже прическу. К примеру, в Китае уже начали работать ИИ-парикмахеры.
1: Так.
2: В общем, в торговых центрах уже стоят такие роботы, которые анализируют форму лица клиента, подбирают подходящую стрижку и делают ее с высочайшей точностью.
1: Там стрижку или просто бреют?
2: Нет, прям стрижка. А-а-а. Все, вот ты можешь выбрать даже какую-то форму. Тебе даже предложат, вот, пожалуйста, на экране, как у тебя будет выглядеть стрижка после этого.
1: Визуализация.
2: Единственное,
1: класс,
2: что ты ничего не скажешь, нет, комментируешь никак, и не подскажешь роботу, что это уши уже, уши!
1: Ну нет, конечно же, на аккуратно.
2: Да-да-да, нет, выглядит все очень красиво.
1: А ты страху нагонишь на людей, и они будут бояться.
2: Я бы не доверился, честно скажу.
1: А нет,
2: нет, все-таки, ну, когда ты приходишь в барбершоп, там есть своя коммуникация, наша мужская территория, вот, где ты можешь пообщаться, обсудить что-то, опять же, с роботом этого не получится.
1: Понятненько. Какие у тебя планы на выходные? Все, услышала. Кстати, насчет...
2: Равняем виски.
1: Ой, прикольно.
2: Причем выходные, там вот виски можно по-разному поставить ударение.
1: Да, да, но все равняем.
2: И все равняем получится.
1: Ну, кстати, вот ты вот когда уже побрился, вот это вот, намылился куда-то, я даже тебе могу подсказать, куда. Вернее, не я, а Костя Столяров. Он расскажет, что завтра в Никосии пройдет фестиваль крафтового пива. Это тебе.
2: Интересненько.
1: Пасхалочка.
2: Ну, фестиваль целый. Едем в Никосию все.
1: Да, вот так вот. А, друзья, да, Костя Столяров появится буквально через пару мгновений, расскажет и другие, естественно, новости. А мы с вами на этом в рамках утреннего шоу попрощаемся.
2: Ну и, конечно же, напомним про Яну Соболеву. Днем в 13.00 сделайте приемники погромче до 3 часов дня. Днем обо всем.
1: Да, Яночка ждет. А вечером, друзья, встречаемся и слушаем, что правильно, кипрскую двадцатку русского радио с 6 до 7 вечера, повтор хит-парада. Это чтобы дважды услышать свои любимые хиты. В субботу с 10 до 11 утра.
2: Ну вот теперь все рассказали вам класснючей пятнице.
1: Угу.
2: Калимарушка!

0: Реклама на русском. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бард-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
0: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox для зрителей старше 6 лет.
2: Нет, это не джинсы так сели, это картошка жареная так легла.
3: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 10 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Toy Confectionery – сладости для всей семьи. В самом центре Лимассол Дель Мар. Кондитерские шедевры на любой вкус. Детская площадка для маленьких сладкоежек. Ароматный кофе и свежая выпечка. Toy Confectionery.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. В Пахне фермеры напали на съемочную группу и ветеринаров из-за ящера. В больнице Пафоса пациент потерял сознание после диализа. Для него не нашлось инвалидного кресла. Завтра в Никосии пройдет фестиваль крафтового пива. Теперь подробнее. 21 мая в деревне Пахна, округ Лимассола, произошли беспорядки на фоне вспышки ящера. Группа местных животноводов заблокировала дороги пикапами, напала на съемочную группу государственного телеканала РИК и помешала работе ветеринаров. У них отобрали образцы, взятые для лабораторных анализов. Нападения на сотрудников ветслужб произошли в нескольких хозяйствах зараженной зоны. Специалистам не дали взять пробы. Фермеры категорически отказываются от принудительного забоя скота и сомневаются в результатах анализов. Они утверждают, что пробы часто берут сразу после вакцинации, что искажает результаты. Власти и полиция пытаются стабилизировать ситуацию. В центральной больнице Пафоса пациент, проходивший плановый гемодиализ, потерял сознание, когда пытался самостоятельно добраться до своей машины. Для него не нашлось инвалидного кресла. Жалоба поступила в Федерацию Союза пациентов Кипра 20 мая. Отмечается, что подобные случаи в больнице Пафоса уже фиксировались раньше. Нехватка инвалидных кресел носит системный характер. Кроме того, в отделении гемодиализа острая нехватка медсестер. При 17 сотрудниках отделение не может обслуживать все 25 диализных мест. Завтра центр Старой Никосии на один день превратится в большую площадку крафтового пива. На площади Фенеромени соберутся любители свежего пива, стритфуда и позитивной музыки. Организаторы подготовили детский уголок и несколько пивных сюрпризов для самых любопытных. Вход свободный. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра в разделе «Афиша». И о погоде. На острове преимущественно ясно, осадки маловероятны, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. На побережье Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 23 градусов, в Никосии термометры покажут плюс 27, а в Тродосе до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. В разделе перепродажи на сайте FIFA появился билет на матч группового раунда Кабо Верде Саудовская Аравия всего за $8. Это самая низкая цена на чемпионате мира 2026. Пользователи соцсетей предположили, что продавец ошибся и забыл вписать 2-0. Однако билеты на эту игру не пользуются успехом. В доступе места на любой вкус, при этом многие перепродают по номиналу за $139 или ниже из-за низкого спроса. Ведущие мировые теннисисты намерены ограничить свое общение с прессой во время предтурнирного медиа-дня «Ролан Гаррос», сообщает «Гардиан». Они будут завершать пресс-подходы через 15 минут. Эта символическая акция приурочена к тому, что турниры «Большого шлема» тратят всего около 15% своих доходов на призовые. Другие участники жеребьевки откажутся от дополнительных интервью с главными медиапартнерами соревнований. Матчи основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут на грунтовых кортах Парижа с 24 мая по 7 июня. В эту пятницу «Арис» играет с «АЭКом» на «Альфа-Мега-Стадиум». Начало в 17:30. Это будет прощальный матч Александра Кокорина. Один из самых талантливых футболистов своего поколения покорил и Кипр, став чемпионом страны. «Арис» приглашает болельщиков на сегодняшний матч, где можно будет сказать легенде «спасибо».
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.
2: Русское радио.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
5: С голой женщиной трудно спорить.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Кипре 10:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и «Visionaire Residences». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Visionaire». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.
1: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
1: buysellcypress.com. Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
0: Он – Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
0: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
0: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
3: Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты.
4: Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
5: Я, как идеальная женщина, точно знаю, когда нужно промолчать. Знаю, но не молчу.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 11 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэшаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.
0: Новости на русском.
4: Доброе утро. В студии Константин Столяров. В этом выпуске. 8 законов, которые изменили жизнь на Кипре за последние 5 лет. В больнице Пафоса пациент потерял сознание после диализа. Для него не нашлось инвалидного кресла. В округе Лимассола спасли орленка Бонелли. Теперь подробнее. 21 мая официально закончилась избирательная кампания перед парламентскими выборами. Кипрские СМИ подвели итоги 5-летней работы депутатов. Определены 8 законодательных решений, принятие которых серьезно изменило жизнь на острове. Это развитие системы ГСИ, реформа местного самоуправления, закон об удаленной работе, создание антикоррупционного ведомства, налоговая реформа, система фотофиксации нарушений ПДД, поправки о банковских взысканиях и расширение декретного отпуска. Подробный анализ на сайте Лента Кипра. В центральной больнице Пафоса пациент, проходивший плановый гемодиализ, потерял сознание, когда пытался самостоятельно добраться до своей машины. Для него не нашлось инвалидного кресла. Жалоба поступила в Федерацию Союза пациентов Кипра 20 мая. Отмечается, что подобные случаи в больнице Пафоса уже фиксировались раньше. Нехватка инвалидных кресел носит системный характер. Кроме того, в отделении гемодиализа острая нехватка медсестер. При 17 сотрудниках отделение не может обслуживать все 25 диализных мест. В округе Лимассола спасли птенца орла Бонелли. Его мать погибла, врезавшись в линию электропередачи. Отец один прокормить птенца не смог. Бонелли – единственный вид орлов, который гнездится на острове. Орнитологи поняли ситуацию по датчикам, закрепленным на телах птиц. Для того, чтобы снять орленка с высокой сосны, потребовалось альпинистское снаряжение. После восстановления птицу вернут в дикую природу. Для предотвращения гибели крупных пернатых от ударов электротоком предусмотрены специальные защитные буи. На Кипре это решение пока только обсуждается. Подробности выпуска на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. На острове преимущественно ясно, осадки маловероятны, скорость ветра 4-6 метров в секунду. Концентрация пыли в пределах безопасных норм. На побережье Кипра воздух сегодня прогреется до плюс 23 градусов, в Никосии термометры покажут плюс 27, а в Тродосе до плюс 18. На этом пока все. Константин Столяров, служба новостей.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на Пунин Вайн.

0: по статистике фразу «Боже, какой огромный!» чаще всего слышит маленький паук.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Все будет хорошо.
2: Русское радио.
3: International.
4: Another big new Netri this week at number 6, Tame Impala with Dracula. Kevin Parker dropped this disco indie banger.

0: на Кипре 11:30. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: And at the very top, your international top 10 number one this week, Bruno Mars with I Just Might. Up two, the King is back with this slick, feel-good lead single from his new album, The Romantic. Congrats, Bruno. You're ruling the world right now. Huge thanks for riding with me on the countdown. Stay locked in for more music. This has been International Top 10.

0: 8002-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Радио Монте-Карло Кипр.
3: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy.
4: Никогда не отвечайте на звонки с незнакомых номеров. Это могут быть знакомые.
5: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре полдень.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: Реклама на русском.
1: В Араредзе Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
0: 20 лет. Мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
4: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
5: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
6: Потерял чемодан с деньгами. Верните хотя бы деньги.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180. Новая песня на русском.

На Кипре 12:30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Реклама на русском. Лента Кипра. Ваше онлайн-информагентство. Первые новости острова здесь. Лента Сангус. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Бартрок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
2: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит.
0: Рекламная служба русского радио.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 13 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Дэ-шаверма by Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по Лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди.

0: всем обо всем. В ритме любимой музыки.
1: Кибер Калиспера, ну как ты, пятничный остров? Как вы, дорогие? Ну-ка, ответьте на вопрос. Тепло ли тебе, девица? Доволен ли ты, молодец? Все ли прошло хорошо? Сегодня день, когда идеально подводить итоги уходящей рабочей недели и настраиваться на уикенд. Не нами придумано, но нами очень сильно поддерживаемо и продвигаемо. Пятница – это же любимый день всего рабочего люда. С вами здесь Яна Соболева, и до 3 часов дня готова открывать стол заказов. Пишите 49-105-7. Может быть, мысли какие-то у вас есть, тоже делитесь. Шутки, прибаутки и прочие добрые вещи тоже приветствуются. А еще пробежимся, когда по календарю будет понятно, кому сегодня можно отдельный привет прислать. Вообще, я знаю по обратной связи, что услышанное собственное имя на волнах любимой радиостанции «Русской радио Кипр» всегда добавляет градус настроения и всегда исключительно в плюс. Сегодня в США празднуется день первого трека. Неважно, что они вкладывают в этот смысл. Точнее, в этот праздник какой смысл? Важно то, что у нас каждый час открывается каким-то треком. И мне приятно, что мой час откроет простая история от братьев Гримм. Кстати, именно этот трек вышел в эфире «Русского радио» в 2015 году, вошел в альбом «Самая любимая музыка». И интересно, что одновременно музыканты выпустили и второй альбом «Зомби», который они описывали как более меланхоличный и мальчишеский. Ну что, тогда мы с вами отправляемся в эпоху ностальгии. А у вас наверняка найдется какой-то момент в вашей памяти, который связан с этим треком, потому что группа безумно популярна была и остается, а потому очень круто сейчас стартанем. Ну и, конечно же, не могу не сказать о том, что сегодня, правда, очень большой список праздников, поэтому готовьте свои телефоны, присылать большие и маленькие пожелания своим далеким и близким людям. Ну, а еще сегодня, конечно, здесь, на Кипре, мы не можем обойти в православной стране большой праздник. 939 лет назад этот день обозначился тем, что были принесены мощи святителя Николая Чудотворца. Говорят, что это тот святой, который очень быстро воспринимает ваши просьбы и передает, куда нужно. Поэтому, если вам взгрустнется, помните, к Николе всегда можно обратиться.
0: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: всем обо всем на русском радио Кипр.
1: Друзья мои, вчера был День космоса, и это словно нам напоминание, что космическая погода не может не влиять на каждого из нас, потому что мы маленький микрокосмос в огромном макрокосмосе, а потому то, что происходит с планетами, так или иначе на нас отражается. Да, скептикам сразу скажу, что, собственно, можете не брать во внимание эту информацию, но сейчас знак на часах 13.13, поэтому это он вам намекает на то, что хорошо бы прислушаться. А именно, совет сегодняшнего дня от астрологов. Это доверие себе, а не чужим обещаниям. Пятница. Энергия дня хранит небольшой хаос из свободы и иллюзий. Что, собственно, происходит на небе? Солнце соединяется с Ураном. А как-то на человеческий язык хочется все резко менять. Врываться из ограничений, спорить, принимать внезапные решения на эмоциях. Но тут Луна подключается, она без курса, а это значит, что никаких нововведений, и вообще нужно понимать, что сегодня чем тише, тем лучше. Чего не стоит делать, это принимать резких решений, совершать крупные покупки, вкладываться и верить обещаниям. Что можно? Отдыхать? Класс. Переключаться? Да. Гулять, разгружать голову? Обязательно внести в список, ну и, конечно, наблюдать за своими эмоциями. Дело в том, что желание все бросить сегодня может оказаться минутным и эмоциональным, а ломать себе жизнь на эмоциях не стоит в задачах дня, правда же? Завтра уже восприятие изменится. Ну и давайте, сегодня вторая половина дня, чем-то же должна она закончиться, нам нужна будет подсказка. Как всегда, в этот час наша традиционная рубрика, буду сейчас тянуть карту.
2: Карта для старта.
1: Наша колода «Внутренний ребенок» уже с нами на протяжении нескольких месяцев, а потому мы уже скоро ее завершим. И, возможно, какие-то карты еще вытяну повторные, может быть, нет, но очень хочется вас сегодня удивить. Итак, я подумала, что в пятницу хорошо бы подумать в сторону, а как себе устроить отдых. Вот каким лучшим ресурсным состоянием, возможно, будет то, как вы завершите эту пятницу, да, сегодня. Вам еще, возможно, работать, подводить какие-то итоги, назначать дедлайны и встречи на следующую рабочую неделю, и уже как будто бы тонус снижается сам по себе. Вот как его хотя бы удержать на той точке, где вы продолжаете быть эффективными, подскажет нам колода. Итак, я тяну карту метафорическую ассоциативную, а не гадальную. О, какая прелесть! Слушайте, ну все по запросу и ответ, как говорится. Значит, у нас большое окно, причем ощущение, что оно в море, но это фантазийная история, конечно же, кому как, что предвидится и привидится. Значит, там в окне оранжевая с голубенькими перышками птица, а за окном на нее смотрит, сидит маленький мальчик лет 5 в оранжевой кофточке и глядит на это голубое море с птицами. Представляете? О чем это нам? Ну, как минимум, нужно подышать морским воздухом, сходить к морюшку, благо у нас с вами здесь рукой подать. Обязательно посмотреть на птиц, а еще лучше покормить, потому что так вы соединитесь с природой. Ну и, конечно, пробудить своего внутреннего спящего малыша, ребеночка, да, вот это состояние. А что, дети? Это игра, фантазия, свобода, раскрепощенность и хотелки. Во! Обязательно себе что-нибудь новенькое купите. Но, как вы помните, сегодня лучше больших покупок не совершать. Можно сегодня запланировать, намечтать, список покупок составить. Ну а завтра уже во все тяжкие.

0: Реклама на русском.
1: Где пройти курс лазерной эпиляции? Ответ очевиден. В Lady Aesthetic. Лидер лазерной эпиляции на Кипре представляет лучшее оборудование от Alma Lasers и Asclepion. Специалисты Lady Aesthetic – опытные профессионалы с многолетним стажем. Наши центры рекомендуют подругам. Доверие клиентов – главная ценность Lady Aesthetic. Звоните 97-65-38-75.
2: Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
3: Несложно встретить женщину своей мечты. Сложно скрыть ее от жены.
0: Рекламная служба русского радио Кипр 255-88-180.

0: «Держи повод».
1: Любимая классическая рубрика и в утреннем шоу, и у меня днем вы всегда можете напомнить себе и друзьям о том, что сегодня значимого происходит в мире. Еще раз скажу, что сегодня день Николая Чудотворца, и здесь просто восклицательный знак. И переходим к тому, что попроще и такое узконаправленное. Сегодня день Шерлока Холмса. Полагаю, что в пятницу вечером пересмотреть сериалы на эту тему, ну, это просто идеалити. 170 лет со дня основания Третьяковской галереи. Чаще всего, кстати, там посещают зал с Ивановским явлением Христа народу. Что еще на календаре? День суши и роллов. Ну, конечно, да, любителям и не очень. Must have сегодня заказать себе или даже накрутить самим. Делитесь лайфхаками, если вы такое осуществляли. У меня нет такого опыта. День рождения тюбика для зубной пасты. Ну, как отметить? Заменить на порошочек, может быть, зубной. Говорят, что зубной порошок может естественным образом отбеливать, а вот у зубных паст в тюбиках это всего лишь маркетинговый ход. Сегодня Всемирный день Гота. А ну, признавайтесь, миллениалы были когда-то, носили все черное, пугали кого-то своим взглядом холодным, может быть, линзы цветные, а может быть, кто-то и сейчас практикует. Очень интересно полюбопытствовать статистику. Всероссийский день бассейновой индустрии. Ну, у нас здесь, мне кажется, может быть, отпразднован тоже. Всего 12 лет этому празднику в РФ. Ну, а у нас, по-моему, каждый второй дом обязательно имеет бассейн, поэтому люди, которые занимаются обеспечением их деятельности, мне кажется, заслуженно сегодня могут получать благодарности, бонусы и всяческую экстра похвалу. Ну и в Швеции сегодня день пикника, господа. Почему бы не воспользоваться примером европейской страны? Можно даже пролонгировать и сделать сразу три таких пикничных отдыха. Сегодня вечером, завтра днем, например, и послезавтра с утреца. Ну, а мы заканчиваем уже эту неделю таким условным музыкальным пикником, потому что розданы все плюшки. Наша гаджетомания на этой неделе завершена, и сегодня перцы отдали номер 13, если я не ошибаюсь. Но, значит, со следующей недели начнем в понедельник у меня, поэтому не пропускайте спецсигнал. Всегда настраивайтесь вовремя включить радио, чтобы претендовать на iPad. Ну, а мы разыграем его 29 числа. И я напомню, те, кто уже присвоили себе номерки, те, кто претендует на следующей неделе завершить эту гонку, обязательно 29 утром с 7 до 10 быть на связи. Потому что ключевое условие не просто выиграть какой-то номерок и рандомно состроить себе какую-то схему, где именно вас выбирает фортуна. Нет, важно еще и поднять трубку, быть на связи. Ну, а что касается времени, прямо сейчас его и сверим. Посмотрите на часы, все ли у вас так?
2: На Кипре 13:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Реклама на русском.
2: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600. Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
1: В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home,
3: buysellcypress.com. Внимание, уважаемые знатоки! Если скорость света выше скорости звука, то почему на кипрских светофорах тебе начинают сигналить раньше, чем загорается зеленый?
4: Διафημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.

0: Днем обо всем. Шоу Яны Соболевой на русском радио Кипр.
1: Поразвлекаться можно зайти в наш инстаграм, в сторис и найти там сегодняшнюю метафорическую ассоциативную карту для того, чтобы зарядиться отличным позитивным настроением и предвкусить свои ощущения перед уикендом. У кого какие планы, делитесь, пожалуйста, 49-105-7. Также на этот номер можно отправить заявку на поздравление или просто передать привет, сказать добрые слова. В общем, ко всему открытые. Ну а теперь полистаем, что там у нас в паблике глаголят. Девушка раскрыла, сколько времени у человека реально остается на себя при рабочем графике 5-2 и вызвала просто бурю эмоций, потому что большинству откликнулась ее посыл и откликнулась вот эта вся история. Значит, смотрите, по словам, при графике с 9 до 17, а это среднестатистический, хотя у нас здесь бывает и своя история, да, местная, кипрская, 8 часов уходит на сон. Но это в здоровом варианте, да. 8 часов уходит на работу. Так и есть, математика складывается. Также примерно час занимает дорога. Ну, здесь у кого как, смотря куда. Вот у нас Сережа Любимов примерно столько едет, а я минут 15. Час сборы утром, час спорт и около часа бытовые дела, вроде уборки и мелких задач. Но это просто у девушки еще деток нет. Что значит... Для мелких задач и уборки на все это около часа. Но что-то не то здесь. В итоге, по ее статистике, из 24 часов остается чистыми всего около 2, которые можно назвать действительно своими. Вот здесь сочувствие, понимание, ноль осуждения. И иногда мамы меня поймут, а папы тем более, а в общем бабушки с дедушками поддержат, что и 20 минут не бывает, тем не менее мы стремимся к тому, чтобы у каждого из нас было время на себя любимого. Это, как говорится, мама в порядке и всем вокруг хорошо. И чтобы так случилось, я желаю, чтобы эти 2 выходных дня вы посвятили себе как раз в том соотношении, как вот у девушки строилось, да, 8 часов на себя и по парочке так на всякие дела. Ну а если удается рядом с родными отдыхать и набираться сил, то это, конечно, усиленная и лучшая комбо. Мне, конечно, классно, потому что моя работа, хоть и занимает примерно столько часов, да, мы же не только в эфире сидим, мы все тут многостаночники, но она любимая, а потому каждый час пролетает как минута или 10. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, что что-то откликнулось, где-то вы пересмотрите свой график. Ну, а если у вас совсем все по-другому, ну, поделитесь, ну, создайте бурю зависти.
0: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском.
1: В крупнейшем книжном магазине Кипра много книг, новая традиция. День детских товаров по вторникам. Скидка 15% на весь детский ассортимент. Спецпредложение действует в магазине в Лимассоле по адресу Спиру Киприану, 79. Детская литература, игрушки, развивающие пособия, творческие наборы и настольные игры для детей от 0 до 14 теперь еще доступнее. Айда вторник, айда много.

0: помогает познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticket Box для зрителей старше 6 лет.
1: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
2: Никто так хорошо не понимает женщину, как никто.
3: Рекламная служба Русского радио Кипр.
4: 255-88-180. В этом часе Юлия Савичева, завершая его, приглашает нас прокатиться от Москвы до Владивостока. Почему нет? А привет нам пришел на английском. Вот видите, как мы соединяем сердца. Have a nice day. You too, как говорится. Костя Столяров уже ждет нас в начале следующего часа. Расскажет о том, как снимут первый болливудский фильм на Кипре. Ну, а я, Яна Соболева, буду ждать вас с распростертыми объятиями. Часто

0: На Кипре 14 часов.
1: Спонсор часа – Пунин Групп.
2: Дэ-шаверма бай Пунин. Настоящая аутентичная шаурма. Более 15 разных пикантных вкусов. Доставка по лимассолу от 15 минут. Заказывай в Болт, Волт и Фуди. О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.
3: Добрый день. В студии Константин Столяров. Сегодня в хороших новостях. На Кипре снимут первый болливудский фильм. В Ларнаке начинается реконструкция исторического района Айос-Янис. Развлекательный гид на выходные. Лента Кипра рекомендует. Теперь подробнее. Президент Никос Христодулидис во время визита в Индию сообщил о первой болливудской киностудии, которая проведет съемки на Кипре уже этим летом. «Наш остров – это открытая съемочная площадка», – сказал глава государства. Заявление стало новым шагом в продвижении Кипра как международного направления для киносъемок в рамках программы «Оливвуд». Название индийского фильма, как и детали его сюжета, пока не раскрываются. Муниципалитет Ларнаки подписал контракт на комплексное благоустройство исторического квартала Айос-Янис. Это один из старейших районов города. Работы начнутся 1 июля и продлятся 24 месяца. В планах расширение тротуаров, масштабное озеленение, строительство новых парковок и площадей, а также организация новой пешеходной оси. Подробности на сайте Лента Кипра. Наступающие выходные станут грандиозным финалом кипрской весны. Как всегда, Лента Кипра представляет вам самые яркие мероприятия. Выбирайте. Фестивали цветов и кипрского пива, благотворительная книжная ярмарка, каякинг утром и вечером, выставка средиземноморской культуры и распродажа винтажа. Подробности и расписание на сайте Лента Кипра. Держите фокус на позитиве и наслаждайтесь каждым днем. С вами был Константин Столяров.
2: О хорошем. На русском радио Кипр. Выпуск представляет Центр лазерной медицины «Леди Эстетик». Легкий путь к совершенству.

0: русском радио. Днем обо всем. Шоу «Днем обо всем».
1: Очень добрый день, те, кто к нам присоединились. Напомню, это время, когда мы с вами можем коммуницировать еще лучше. Не просто музыка и полезная информация, но и живой диалог. Поэтому напомню, студийный мост, соединяющий нас с вами, это наш SMS-чат. 4 9 105 7. Еще один привет прилетел. Всем желаю отличного настроения, классных выходных. Спасибо любимому радио за любимую музыку. Без подписи, правда, но я словила, обработала, переварила и радуюсь. Даю обраточку. Мы всегда счастливы получать от вас ОС. Поэтому пишите, не стесняйтесь, а еще делитесь именинниками. Ну, я так понимаю, сегодня как-то, наверное, все уже поздравлены, раз тишина. Но стол заказов работает, если что, обращайтесь. Яна Соболева здесь до 15 часов. И мне очень приятно, что вместе со мной начнут и Инь-Ян, и Оскар, между мной и тобой. Помните такой трек? Вот с этого и стартанем. Ну, а пока я напомню, что сегодня на календаре еще и 115-летие основание Международной федерации кинологов. Чудесная профессия. Мне, правда, туда была закрыта дорога с детства, потому что у меня диагностированная аллергия на собачек. Но это не страшно. Я с ними могу коммуницировать, просто не в долгую и ни в коем случае не профессия. Поэтому поделитесь, пожалуйста, у кого подобная история. Говорят, есть собаки, на которых аллергии нет. А я напомню, что собаки умеют распознавать эмоции человека по выражению лица. И это показывает исследование. Псы отлично чувствуют радость, отличают ее от злости и даже могут переживать вместе с хозяином стресс или грусть. Еще один удивительный факт из мира кинологов. Нос собаки настолько чувствителен, что некоторые породы способны унюхать заболевание человека. Причем за несколько часов или даже дней до появления симптомов. Поэтому собак все чаще обучают помогать врачам. Ну а вот рекордсменом по словарному запасу считается бордер-колли по кличке Чейсер. Она запомнила больше 1000 слов и могла приносить конкретные игрушки по названию. Кстати, кинологи советуют, для собаки прогулка важнее гаджетов и игрушек. Для нее это целый социальный интернет. Новые запахи, информация о других животных, в конце концов, насмотренность. Но здесь хочется отметить, что люди, которые выбирают в доме поселить животное, для меня это герои, потому что это как еще один человек, но который не может говорить, не ходит на двух ножках, но требует внимания и дает очень много тепла. Поэтому привет всем, у кого есть животные, а кинологам респект, поклон и уважение.

0: Время спорта на русском радио Кипр. Спонсор выпуска – футбольный клуб «Арис Лимассол». Первый кипрский клуб, который говорит с вами на одном языке.
1: Здравствуйте, с вами Павел Третьяков. На Ролан-Гарос прошла жеребьевка мужского турнира. Назову несколько встреч. В частности, в верхней четверти Яник Синнер стартует против Климана Тюбюра. Во второй четверти Даниил Медведев играет против Адама Уолтона. В третьей Новак Джокович поборется с Джованнием Петше Перикаром. Ролан-Гарос 2026 пройдет с 24 мая по 7 июня в Париже. Теннисисты там играют на грунте. 40-летний Мануэль Нойер вернулся в сборную Германии ради чемпионата мира 2026. Известный вратарь вошел в состав национальной команды на предстоящий Мундиаль, сообщила пресс-служба немецкого футбольного союза. Нойер провел за сборную 124 матча и выиграл с ней чемпионат мира в 2014 году. С 2016 он был капитаном до чемпионата мира в Катаре. В 2024 голкипер объявлял о завершении карьеры в сборной Германии. Сегодня «Арис» завершит сезон матчем против «АЭКа». Игра состоится на площадке «Альфа-Мега Стадиум». Начало в 17:30. Билеты можно приобрести онлайн на официальном сайте клуба. Болельщики «Ариса» займут западную, восточную и южную трибуны.
0: Футбольный клуб «Арис Лимассол». До встречи на стадионе. Следите за новостями в соцсетях и на официальном сайте arisfc.com.

0: Реклама на русском.
1: Вас ждет Cap St. George's Hotel and Resort в Пафосе. Участвуйте в большом розыгрыше в Instagram русского радио Кипр. Поставьте лайк посту Cap St. George's и выиграйте трехдневный отдых. Наслаждайтесь песчаными пляжами, верховой ездой, ресторанами мирового уровня и роскошным спа в одном из самых потрясающих курортов. А с лета еще и новым топ-гольф-веню и впечатляющим семейным аквапарком. Cap St. George's Hotel and Resort – место, где есть все.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Каждое утро просыпается одна из твоих версий. Многозадачный шериф, которого все вокруг выводит из себя. Энергичный доктор, который спокоен в любой ситуации и готов всем помогать. Либо невинный мирный житель с ясным умом, который просыпается на подушке Innocent от Everest. Правильная подушка решает все. Найди ее прямо сейчас в Everest и соединись с собой невинным.
4: Очень культурный питерский мальчик в подъезде своей бывшей написал: «Лена непостоянная».
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на то, что на Кипре лето почти три сезона, стоит выделить его пик. Это три классических календарных месяца жаркой поры. На него и будем ориентироваться. Итак, готовясь к активному летнему пребыванию на солнце, Центр Леди Эстетик рекомендует заранее проверить и зафиксировать все родинки и новообразования на теле на немецком оборудовании PhotoFinder. А спустя время после пика лета, когда солнце станет помягче, провести анализ, сравнив между собой небусы до летнего загара и после. Это позволит определить качество защиты кожного покрова, наличие или отсутствие изменений в клетках родинок. В странах с высокой солнечной активностью крайне важно вовремя определять проблему, чтобы не столкнуться с запущенной стадией меланомы. Паспорт кожи в Центре Леди Эстетик оформляется на оборудовании мирового лидера в области цифровой дерматоскопии и автоматического тотального картирования тела для диагностики рака кожи с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм PhotoFinder оценивает изображение новообразования и в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивая фото с библиотекой диагнозов, которые подтверждены гистологически. Процедура занимает от 15 до 40 минут. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр Леди Эстетик. Искусство быть красивой.
2: На Кипре 14:30. Точное время представляет компания Leos Development и единственная в своем роде бутик-башня Visionaire Residences в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
3: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Говорят, его видели на набережной.
2: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
3: Он Шавермагай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
3: Шавермагай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Бай Пунин на Иринис 11 в старом городе.
3: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
4: Русские и киприоты – братские народы. Мы тоже по праздникам со стаканами танцуем. Оп!
5: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558 8180.
6: Новая песня на русском.

0: Днем обо всем. Днем обо всем. С Яной Соболевой.
1: Друзья мои, каждый день среднестатистический человек произносит не меньше 10 тысяч слов. Конечно, все индивидуально. Иногда мы с перцами в рамках пары-тройки часов весь этот вокабуляр выдаем. Ну, а есть люди, которые не произносят и половины за весь день. Но это средняя статистика. И самое интересное, что в нашем любимом русском языке есть всякие слова и выражения, которые проходят сквозь века. Одно из таких мы сегодня разберем в нашей рубрике. Очень интересное, поэтому давайте окунемся в историю одного слова.
0: Глоссарий и вокабуляр.
1: Большая часть слов, которые мы выдаем в течение дня, она проходит без анализа подбора слов. Ну, так, автоматически мы думаем про смыслы, и слова подбираются сами. Но есть колоритное слово в русском языке «галиматья». Означает «бессвязный текст». Нелепое объяснение, словесный хаос, намеренно запутанную речь и в целом путаницу и вздор. Ну, например, употребляется в таких выражениях, как «не неси галиматью» или «не фильм, а галиматья какая-то». Причем вы знаете его 100%, а вот история очень интересная. Честно говоря, это тот случай, когда этимология слова «галиматья» сама местами выглядит как та самая галиматья, потому что лингвисты до сих пор спорят о его корнях, и ни одна версия не считается окончательно доказанной. Это редкий случай, когда слово о бессмыслице имеет запутанную историю происхождения. Ну, давайте поразбираемся, что говорят специалисты. Есть французская версия. Самая популярная, вы ее встретите во многих словарях. Лингвисты связывают слово с французским «галиматьяс», с выражением «путанная речь» или «абракадабра». И в некоторых словарях написано, что слово образовано французскими студентами, которые объединили латинское слово и греческое, и в итоге получили выражение «петушиные знания», которые перекочевали в наш язык как «глупость» и «бессмыслица». Вторая версия – это студенческая латинская шутка. Есть версия, что французское «галиматьяс» произошло из смеси греческих и латинских слов, которыми пользовались студенты и схоласты средневековья. Есть версия отсылки к выражению «по Матфею». Это якобы так насмешливо называли чрезмерно запутанные богословские толкования Евангелия от Матфея. Доказательств очень мало. Ну, можно даже сказать, их особо нет. Но история часто пересказывается в этимологических словах вот такая. Ну и еще третья гипотеза о народном происхождении, таком звукоподражательном образовании слова «галиматья», связь с петушиным бормотанием или криком птиц, будто слово имитирует тараторине. Итак, в 19 веке русская литература полюбила это слово и его выразительность, поэтому Гоголь, Достоевский, Чехов использовали и с помощью этого слова передавали чиновничий язык, псевдонаучные рассуждения, какие-то бессмысленные речи персонажей. Ну что, прекрасная история, мне кажется, много интересного. И многие разговорные слова вот тех веков 17-19 исчезли совсем, и мы даже не знаем о том, что они существовали. А вот галиматья осталась живым и до сих пор активно употребляется. Поделитесь, а вы используете это слово в своем лексиконе?

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: На русском радио «Людям о людях».
2: Как интересно посмотреть по сторонам, вдохновиться чьим-то опытом, и, быть может, появится такой импульс пойти и попробовать что-то новое. Уроженка Москвы купила настоящий дворец в Беларуси всего за 2300 рублей. Внимание, я не ошиблась, 2300 рублей, потому что оказалась единственным участником аукциона. Теперь новая владелица планирует восстановить историческое здание, превратить его в пространство с кафешкой, апарт-отелем, выставочными залами. Вот так вот, без родителей, какого-нибудь наследства от дядюшки, кредитов, можно целый замок отхватить. Но давайте по порядку. История настоящая, это не фейк. Речь о дворце с очень сложным названием в городе Дятлово. Его купила девушка по имени Татьяна за 90 белорусских рублей. Да, оказалась единственным участником аукциона. Дворец-памятник архитектуры. Внимание, 18 век. Ориентировочно где-то 1751 года постройки. Ранее этот объект выставляли почти за 296 тысяч белорусских рублей. Но покупателей не находилось. И вот тут начали снижать цену, пока она не стала реально символической. Здание пустует с 2010 года и требует, конечно же, масштабной реставрации. Новая владелица живет давно в Минске, но она просто родилась в Москве и, по ее словам, мечтала о собственном дворце с детства. Все же девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами и, желательно, очень приличными принцами. Что она планирует сделать? Помимо кафешки и апарт-отеля, создать интерактивные выставочные и музейные залы. Часть помещений обязана оставить доступными для экскурсий. Важный нюанс, который нужно было учесть, поэтому она все взвесила и пошла в этот опыт. Вместе с дворцом Татьяна получила обязательство за 5 лет полностью восстановить объект, ввести его в эксплуатацию, поскольку именно это условие было главным в аукционе. Правда же вдохновляет. Иногда так бывает. Раз, зашел, посмотрел, приглядел, риски как-то вкинул себе, покрутил и взял. Я думаю, что вот сейчас как раз всяческие кредиты и прочее могут вполне себе реализоваться, потому что поднять такой объект, полностью всю коммуникацию провести, это, конечно, будет дорогого стоить, но тем не менее желаем Татьяне успехов. Это прям буквально красивая жизнь. Как вот у Бандеры сейчас будет в треке. Делайте громче.

0: Реклама на русском. Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Арт-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
1: 20 лет мы создаем настроение.
2: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
3: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
2: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном.

0: волна. 20 лет. Соединяем факты, голоса и музыку.
1: Не все коту масленица. Иногда бывают и рыбные дни.
0: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.
2: А бывают дни черепашьи, и завтра именно такой Всемирный день черепахи. Можно ее порисовать, полепить, самое главное, посмотреть на живую, съездить в зоопарк, например. С вами была Яна Соболева, прощаюсь с вами до понедельника. Отличного уикенда, колоса ватокириаку. У-у-у!

0: Русское радио. Russian Wave Media Group представляет Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 15 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Помню фразу из детства: каждый день на столе должны быть продукты зеленого цвета. И это правило с годами закрепилось. Сегодня мне сложно представить себе рацион дня без огурцов, капусты или авокадо. И особое место в системе питания, конечно, отведено зелени. Кинза, укроп, лучок, петрушка – незаменимый источник витаминов, микро- и макроэлементов и клетчатки. На Кипре, я думаю, многие разбавили свой пищевой список пикантный на вкус с запоминающимся ароматом рукколой. Еще ее называют рукка и индау. На минуточку, это сорняк, который совершил стремительный карьерный рост с грядки на стол гурманов и в диетический список. Трава неприхотлива в уходе и легко выращивается даже на подоконнике. Руккола заслуженно должна быть в каждом доме на столе, потому что в ее составе большое количество кальция и железа, которые необходимы нашей крови и костям. Она защищает клетки от преждевременного старения, способствует нормализации водно-солевого баланса, обладает успокаивающим эффектом и наполняет энергией. Если вас смущает горечь растения, то выбирайте молодую зелень с мелкими листьями, а не зрелую с крупными. И на десерт лайфхак. Чтобы снизить горчичный привкус рукколы, миксуйте ее с нейтральными продуктами – авокадо, томатом, курицей, шпинатом. А если хотите профессионального подхода, делегируйте создание своего рациона безупречному сервису Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food.

0: Реклама на русском. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
1: В Ararat The Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424. Живешь на Кипре, но Европа все еще по визе? Каждая поездка, анкеты, записи, ожидания и в лучшем случае однократная виза под четкие даты. Оформи ВНЖ одной из стран Шенгена и свободно летай по Европе. Живи там, где хочешь. Путешествуй, когда хочешь. ВНЖ и гражданство с компанией Unisold. Просто, надежно, легально. Инстаграм Unisold LTD. Звони 966-06-600.
2: Мой вчера мне изменил. Но я уже отомстила ему неделю назад.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 15.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

Потоки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Это Додо.
5: Это вкус.
6: Это цвет.
4: Это хруст.
7: И что первый кусок?
8: Что последний кусок?
4: Сок. Додо мясо.
9: Додо без.
10: Додо деликатес.
11: Половинки, новинки, начинки, соус.
12: Додо пицца на каждый особенный вкус.
13: Супергерои спасают мир. А наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
14: Я хочу.

0: выпускам. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 16 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Литва и Кипр укрепляют туризм, оборону и экономику. Телефон за рулем. Водитель врезался в забор, пытаясь скрыться от полиции. В Никосии спасают уникальный османский хамам 1920-х годов. Далее подробности. Сегодня во время переговоров министр финансов Литвы Кристопас Вайтекунас заявил, что Кипр и Литва видят значительный потенциал для углубления сотрудничества в трех ключевых сферах – туризме, обороне и экономике. Кипрская сторона также положительно оценивает перспективы сотрудничества с Литвой.

Во время переговоров обсуждались конкретные шаги по активизации контактов, укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также совместной работе в туристической отрасли. Вчера, незадолго до полуночи, произошло ДТП в районе Гермосои. Экипаж дорожной полиции подал сигнал об остановке водителю, разговаривающему по телефону во время движения по хайвею. Мужчина не отреагировал и попытался скрыться, но врезался в забор дома. Его тест на запрещенные вещества оказался положительным. Нарушителю грозит до 3 лет тюрьмы и до 8 000 евро штрафа. Вчера сопредседатель технической комиссии по культурному наследию Кипра Сотос Кторис сообщил о начале разработки архитектурного проекта по консервации хамама Тантис в квартале Айос Касьянус в северной части Никосии. Исследовательскую группу возглавляют Озге Озбекоглу и Христос Сиамарис. Баня построена в начале 1920-х годов. Сегодня она заброшена и медленно разрушается, несмотря на свою историческую ценность, как редкий пример классического османского хамама, возведенного греко-кипрскими мастерами. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях Ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 15 градусов, на вершинах Троудоса около плюс 7. В эти выходные на острове ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 15. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: разное.
1: Реклама на русском. Дамы и господа, встречайте настоящую жемчужину медиагруппы «Русская волна» — радио Монте-Карло. Слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. В поисках дома вы видите примерно один дом из четырех. Не упустите ничего. Скачайте приложение «Buy Sell». Begin with home,
2: buysellcypress.com. Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера. Множество кукол. Авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в Театре Синергио. Билеты на Sold Out Ticket Box. Для зрителей старше 6 лет.
3: Что-то я не высыпаюсь. То ли ночь короткая, то ли сплю быстро.
1: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

На Кипре 16.30. Точное время представляют компания «Леус Девелопмент» и «Визионер Резиденсес». Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома «Визионер». Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

«Кипрская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Женя Трофимов и группа «Комната культуры» возвращаются в Лимассол 29 мая в Монте-Капуто. Арт-рок-группа из Сибири. На их концертах всегда аншлаги. Искренняя музыка о настоящих чувствах. Любимые песни и новые хиты. Не в плейлисте, а вживую. 29 мая. Твой билет уже на Sold Out Ticketbox.
5: Я бы так хотела, чтобы море весь год по мне скучало и копило деньги, чтобы посмотреть, какая там я.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 17 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
5: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске новые правила для личных врачей ГИСИ. С 1 июня заканчивается практика замены доктора. В Ларнаке опечатали аварийный дом, где устраивали вечеринки. Дороги в Пафосе ремонтируют круглосуточно. Далее подробности. Организация здравоохранения Кипра объявила о значительных изменениях в работе системы ГИСИ. С 1 июня вступают в силу новые строгие правила замещения личных врачей. До сих пор многие врачи, достигнув официального лимита в 2500 зарегистрированных пациентов, продолжали принимать новых через коллег, которых они постоянно замещали. В результате отдельные врачи фактически обслуживали от 3 до 5 тысяч и более пациентов. Это приводило к сильной загруженности, длинным очередям, сокращению времени приема и снижению качества медицинской помощи. Власти Ларнаки опечатали клуб «Делюкс» в портовой зоне города. Здание признано крайне опасным, но на огороженной территории продолжали проводить вечеринки. Одновременно начата процедура эвакуации еще 5 жилых многоэтажек. Окружная администрация провела около 100 визуальных инспекций. По итогам 23 жилых и 40 нежилых зданий признаны находящимися под явной угрозой обрушения в городской застройке. Всего по округу Ларнаки выявлено

889 потенциально опасных строений. В мае этого года муниципалитет Пафоса развернул масштабную программу дорожного ремонта. Тяжелая техника и асфальтоукладчики работают без остановки днем и ночью. Прожекторы, спецоборудование и полностью укомплектованные бригады рабочих. Жители города просыпаются и видят, что улица, по которой они ехали накануне вечером, уже покрыта свежим асфальтом. Исполняющий обязанности мэра Пафоса Ангелос Онисифорос заявил, что ремонт продолжится до тех пор, пока не будут охвачены все проблемные участки дорожной сети города. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 15 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 7. В эти выходные на острове ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 15. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

Кипр. Вечер. Музыка. Наслаждаемся. Русское радио. Кипр. Вечер. Музыка. Наслаждаемся.

Давай станцуем вместе, это последний танец, это так нужно сегодня нам. Давай станцуем вместе, и на последней песне тебя в последний раз обниму. Будем стоять на месте и понимать, что вместе теперь не быть и знать.

0: Реклама на русском. В поисках дома вы видите лишь часть рынка. Примерно один дом из четырех. Вы теряете дом мечты. Просто потому, что его вам так и не показали. Общее объявление – это маленькое окошечко. Откройте весь рынок недвижимости с приложением BuySell. Не упустите ничего. Скачайте приложение BuySell. Begin with home, buysellcypress.com.
1: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
2: Снова в Лимассоле. Музыкальный спектакль «Аладдин». Восточная сказка оживает в старинной лавке, полной диковинных вещей. История дружбы Джина и Аладдина. Только два актера, множество кукол, авторская музыка и песни на стихи Веры Полосковой. Завораживающая игра света и камерная сцена помогают познакомиться с историей еще ближе. 23 и 24 мая в театре «Синергио». Билеты на Sold Out Ticketbox. Для зрителей старше 6 лет.
3: Пока доказывала, что умею молчать, сорвала голос.
0: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
4: Новая песня на русском.

0: Анна Асти, Дима Билан. Эпилог.
1: Русское радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: только лучше.
1: На Кипре 17:30. Точное время представляет компания «Leos Development». И единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: Двадцатка лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11. Реклама на русском.
1: Впервые на Кипре. Премиальная монополярная РФ-технология, покорившая мир эстетической медицины. Вольньюмер. Лифтинг, плотность, обновление и сияние кожи уже после первой процедуры. А вместе с одним из мировых лидеров хайфу-технологий, ультраформер MPT, они создают неповторимый тандем нового поколения. В Центре эстетической медицины «Леди Эстетик». Сертифицированные специалисты и международные протоколы. Запись на консультацию уже открыта. «Леди Эстетик». Мировые технологии красоты теперь на Кипре.
2: Leptos Estates. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавали в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 800707. Сайт leptosestates.com.
3: Семейное положение 80% туристов на Кипре – холост. Очень, очень холост.
4: Russian Radio Cyprus. Advertise with us. 255-88180.
5: Русское радио.

Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют

0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.
0: Твой путь, твое настроение, твоя волна. Русское радио Кипр.
1: Русское радио Кипр.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку. Сладкий мир кондитерской Toy Confectionery от Пунина. Авторские десерты на любой вкус. Свежий хлеб и вкусная выпечка. Увлекательные мастер-классы и детская площадка для самых маленьких сладкоежек. Приходите в Toy Confectionery в Лимассол Дель Мар или заказывайте в Болт и Волт. Угощение для любимых без повода и в праздники.
4: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 18 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
0: Новости на русском.
4: Здравствуйте! С новостями Александр Данилов. В этом выпуске Литва и Кипр укрепляют туризм, оборону и экономику. Суд приостановил строительство фотоэлектрического парка по иску соседей. В Никосии спасают уникальный османский хамам 1920-х годов. Далее подробности. Сегодня во время переговоров министр финансов Литвы Кристопас Вайтекунас заявил, что Кипр и Литва видят значительный потенциал для углубления сотрудничества в трех ключевых сферах – туризме, обороне и экономике. Кипрская сторона также положительно оценивает перспективы сотрудничества с Литвой. Во время переговоров обсуждались конкретные шаги по активизации контактов, укреплению сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также совместной работе в туристической отрасли. 19 мая суд Кипра вынес решение о временном приостановлении всех работ по строительству крупного фотоэлектрического парка на территории округа Никосии. Решение принято по иску четырех местных жителей и муниципалитета. Разрешение на строительство было выдано в марте 2025 года. Первые протесты жителей вспыхнули в апреле 2026. Жители и экологи указывают на серьезные нарушения, такие как недостаточная оценка воздействия на окружающую среду, нарушение процедуры при выдаче разрешений и угрозу сельскохозяйственным угодьям и природному ландшафту района. Вчера сопредседатель технической комиссии по культурному наследию Кипра Сотус Кторис сообщил о начале разработки архитектурного проекта по консервации хамама Тантис в квартале Айос Касьянус в северной части Никосии. Исследовательскую группу возглавляют Озге Озбекоглу и Христос Сьямарис. Баня построена в начале 1920-х годов. Сегодня она заброшена и медленно разрушается, несмотря на свою историческую ценность как редкий пример классического османского хамама, возведенного греко-кипрским.

кондитерскими мастерами. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях «Ленты Кипра». Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 15 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 7. В эти выходные на острове ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 15. На этом пока все. Александр Данилов, служба новостей.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: Всем привет, всем здравствуйте. На связи ваша радиоледи Ира Аполлонова. И я представляю главный музыкальный проект недели — Кипрскую двадцатку русского радио. Устраивайтесь поудобнее. Обязательно делайте свои приемники погромче на единой частоте 99 FM во всех городах нашего вещания. Лимассол, Никосия, Пафос, Ларнака и Айя Напа. Разумеется, нас всегда можно послушать онлайн на russianradio.cy. Надеюсь, вы готовы. Мы начинаем.
0: Русское радио.
1: На этой неделе сразу два трека покидают главный чарт страны. И это Лёш Суик, Нюша, «Пробуди».
2: Пробуди меня для сна.
1: А также Ольга Серябкина, «Асфальт». Пожелаем артистам новых творческих успехов и до встречи в кипрской двадцатке русского радио. Ну а теперь к двадцатке хитов. 20 место и 25 недель в топе у Тейлор Свифт с треком «The Fate of Ophelia».

На 19-й строчке по-прежнему остается Сергей Лазарев «Последний танец». 18-е место и новинка Келлин Харрис «Jazzy Satisfy». Это современный танцевальный трек шотландского диджея Кельвина Харриса и ирландской вокалистки, выпущенный 8 мая этого года на лейбле «Columbia». Легкая солнечная композиция в стиле фортепианного хауса, которая была создана для лета.

0: 13 на 17 строчку опускаются «Хамали» и «Акмаль». О чем ты не спишь по ночам?
1: О чем ты не спишь по ночам? Устала громко молчать.
0: 16 место и очередная новинка. Юлия Зиверт с треком «Газ» врывается в главный чарт страны. Сингл «Газ» вышел 24 апреля этого года, став первым сольным релизом певицы после стадионного тура и ее второй коллаборации с саунд-продюсером Фарго, ранее создавшим для нее мега-хит «Life». Энергичный, мотивационный манифест, призывающий двигаться вперед, независимо от достигнутых высот. По словам Юлии, художника кормит голод, а настоящий драйв не заканчивается вместе с успехом.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

15-я строчка. Ray, where is my husband? Плюс 3 пункта за неделю и 14-я позиция у Beowulf. Феникс.

0: Реклама на русском. Дом – это не просто стены. Это тепло, безопасность и важнейшие моменты жизни. Уже 25 лет «Медуза Девелоперс» создает на Кипре дома, где рождаются воспоминания. Лицензия класса А и свыше 300 успешных проектов подтверждают качество. Более 20 объектов в Пафосе, стильные апартаменты, роскошные виллы и современный бизнес-центр. А индивидуальный дизайн сделает дом отражением вашей мечты. «Медуза Девелоперс». Добро пожаловать в семью.
1: Это «Додо».
2: Это вкус.
3: Это цвет.
1: Это хруст.
2: И что первый кусок?
3: Что последний кусок?
1: Сок. «Додо». «Додо» мясо.
3: «Додо» без.
4: «Додо» деликатес.
3: Половинки, новинки, начинки, соус.
1: «Додо» пицца на каждый особенный вкус.
3: «Додо».
5: Женщины уходят плакать в ванну, ну, потому что там акустика просто лучше.
0: Рекламная служба русского радио «Кипр». 255-88-180. Кипрская двадцатка.
6: 13 место. Тейти Суимс, «Мистер Know It All».

0: Кипрская двадцатка.
1: С 9 на 12 строчку отправляются Женя Трофимов и «Комната культуры» с песней «Добегу».
2: Чувство так люто, по карману. Времени мало, что я не могу.
1: А в шаге от топ-10 мы услышим группу «Винтаж». «Малахит».

0: На Кипре 18.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.
1: Всем, кто только что включился, огромнейший привет. С вами на связи я, ваша радиоледи Ира Аполлонова, и это «Кипрская двадцатка» русского радио. Первую половину хитов мы с успехом прослушали, будем смело двигаться дальше. Ну а пока напомню музыкальный пьедестал прошлого недельного чарта. Третье место занимал «Лирик», «Кассеты». На второй строчке звучал «Алекс Уоррен», «Fever Dream». Победителем неделю назад стала группа Holy Flame «Тону». Каков же расклад музыкальных сил на этой неделе, мы услышим совсем скоро. Ну а пока 10-е место Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд с песней «Силуэт». 20 мая Анечке исполнилось 17 лет. И, конечно же, мы ее поздравляли в эфире русского радио «Кипр». Юная звездочка родилась в Москве, получила широкую известность благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана». А как музыкальная исполнительница прославилась после выпуска суперхита «Силуэт» вместе с Ваней Дмитриенко.

0: Кипрская двадцатка.
1: Девятая строчка. Мэри Гу. Заново.
2: Мы еще живы. Я хочу начать все заново, заново. Где-то рядом с океанами, пьяными.
1: Восьмое место и 13 недель в топе. Bruno Mars. I just might. Неожиданно, но факт. Бронзовый финалист прошлонедельного чарта отправляется на 7-ю позицию главного чарта страны. Лирик, кассеты.

0: Реклама на русском.
1: Супергерои спасают мир, а наше сомелье – ваш вечер. Они знают, какой виски поддержит разговор, какое вино добавит настроение, а что станет идеальным подарком. Пунин Вайн. Вина со всего света. Крепкий алкоголь, гастрономия, аксессуары и сигары в одном месте. С доставкой по Кипру. Пунин Вайн. У нас выбор не случайный. Мы подбираем самое лучшее. Ждем вас на Туристерии Лимассола. Или заказывайте онлайн на puninwine.com.
2: В Araradze Signature Collection начинается новая глава. Мы открываем 10 wellness-пространств при участии эксклюзивного партнера Nuance Switzerland. К вашим услугам гипербарическая камера, криосауна, хамам, бьюти-салон, private spa и эстетические процедуры. Топовое оборудование и лучшие специалисты в одном месте. Ararat Wellness. Звоните 8000-2424, 8000-2424.
3: Отличить местного от прежнего? Легко. Ноябрь. Местный в пуховике, турист в плавках.
4: Διαφημιστείτε στον πρώτο ρωσικό μουσικό σταθμό στην Κύπρο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2558-8180.
5: Кипрская двадцатка.
6: Шестое место, и вот уже две недели подряд здесь звучит мод с песней «Намек на нас». Ну а теперь к топ-5 русского радио Кипр. Пятое место. Антигония Джалла, представительница Кипра на Евровидении в этом году. Певица заняла 19 место и признала, что была расстроена результатом, но считает, что благодаря участию она получила нечто большее. Цитата. «Есть взлеты и есть падения. Такова жизнь. У меня были свои цели. Перед поездкой на Евровидение я сказала, что самое важное – это сделать что-то, чем я, Кипр и моя семья могли бы гордиться. И я верю, что достигла этого».

0: Кипрская двадцатка.
1: На музыкальный пьедестал русского радио Кипр возвращаются Биби Рекса «Faithless». Трек «New Religion» забирает бронзу.

0: Кипрская двадцатка. 20 лучших песен эфира на русском радио Кипр.
1: А главным хитом недели становится трек Алекса Уоррена «Fever Dream». Ровно 7 недель понадобилось артисту, чтобы покорить кипрскую двадцатку русского радио. Поздравляем Алекса с победой. Ну а как будут развиваться музыкальные события дальше, мы услышим ровно через неделю. Слушай и наслаждайся кипрской двадцаткой каждый раз по пятницам с 6 до 7 вечера с повтором хит-парада в субботу с 10 до 11 утра. У меня на этом все. Всегда ваша радиоледи Ира Аполлонова.
0: Номер один.

0: Реклама на русском. Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
1: Хорошая машина должна быть быстрой, удобной, а еще надежной, яркой, скоростной. В Ivory Rent найдется авто под любую задачу. Долгосрочная и краткосрочная аренда новых автомобилей от известных брендов. Представительские BMW, Mercedes и Porsche. Семейные Volkswagen и Kia. А еще неповторимый и дерзкий Ford Mustang. Для тех, кто любит по-настоящему мощные авто. Заходи на ivoryrentacar.com и выбирай свою хорошую машину.
2: Лента Кипра. Первыми новости появляются здесь. Заходите на сайт lenta.cy и подписывайтесь в соцсетях.
3: Первый пошел, второй пошел, третий пошел. Ребята, парашютики не забываем.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.

0: лучше.
1: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
2: На Кипре 19 часов.
3: Спонсор часа – Пунин Групп.
4: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина – то, чему не надо вести счет.
5: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
1: Новости на русском.
6: Здравствуйте, с новостями Александр Данилов. В этом выпуске новые правила для личных врачей ГИСИ. С 1 июня заканчивается практика замены доктора. В Ларнаке опечатали аварийный дом, где устраивали вечеринки. Дороги в Пафосе ремонтируют круглосуточно. Далее подробности. Организация здравоохранения Кипра объявила о значительных изменениях в работе системы ГИСИ. С 1 июня вступают в силу новые строгие правила замещения личных врачей. До сих пор многие врачи, достигнув официального лимита в 2500 зарегистрированных пациентов, продолжали принимать новых через коллег, которых они постоянно замещали. В результате отдельные врачи фактически обслуживали от 3 до 5 тысяч и более пациентов. Это приводило к сильной загруженности, длинным очередям, сокращению времени приема и снижению качества медицинской помощи. Власти Ларнаки опечатали клуб «Делюкс» в портовой зоне города. Здание признано крайне опасным, но на огороженной территории продолжали проводить вечеринки. Одновременно начата процедура эвакуации еще 5 жилых многоэтажек. Окружная администрация провела около 100 визуальных инспекций. По итогам 23 жилых и 40 нежилых зданий признаны находящимися под явной угрозой обрушения в городской застройке. Всего по округу Ларнаки выявлено 889 потенциально опасных строений. В мае этого года муниципалитет Пафоса развернул масштабную программу дорожного ремонта. Тяжелая техника и асфальтоукладчики работают без остановки, днем и ночью. Прожекторы, спецоборудование и полностью укомплектованные бригады рабочих. Жители города просыпаются и видят, что улица, по которой они ехали накануне вечером, уже покрыта свежим асфальтом. Исполняющий обязанности мэра Пафоса Ангелос Онисифору заявил, что ремонт продолжится до тех пор, пока не будут охвачены все проблемные участки дорожной сети города. Подробности наших выпусков читайте на сайте и в соцсетях ленты Кипра. Будьте в курсе. И о погоде. Предстоящей ночью в столице и на побережье будет до плюс 15 градусов, на вершинах Троодоса около плюс 7. В эти выходные на острове ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы. В прибрежной части днем будет около плюс 25, в Никосии такая же температура, а в горах плюс 15. На этом пока все. Александр Данилов.

0: глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
1: Всем привет, с вами Яна Соболева о способах блестяще выглядеть в любые времена. Несмотря на то, что на Кипре лето почти три сезона, стоит выделить его пик. Это три классических календарных месяца жаркой пары. На него и будем ориентироваться. Итак, готовясь к активному летнему пребыванию на солнце, Центр Леди Эстетик рекомендует заранее проверить и зафиксировать все родинки и новообразования на теле на немецком оборудовании PhotoFinder. А спустя время после пика лета, когда солнце станет помягче, провести анализ, сравнив между собой небусы до летнего загара и после. Это позволит определить качество защиты кожного покрова, наличие или отсутствие изменений в клетках родинок. В странах с высокой солнечной активностью крайне важно вовремя определять проблему, чтобы не столкнуться с запущенной стадией меланомы. Паспорт кожи в Центре Леди Эстетик оформляется на оборудовании мирового лидера в области цифровой дерматоскопии и автоматического тотального картирования тела для диагностики рака кожи с использованием искусственного интеллекта. Алгоритм фотофайндера оценивает изображение новообразования и в удобном для оператора виде позволяет провести анализ, сравнивая фото с библиотекой диагнозов, которые подтверждены гистологически. Процедура занимает от 15 до 40 минут. Запишитесь на сайте ladyesthetic.com.cy или в директе Instagram. Оставайтесь внимательными к себе, и пусть все будет гладко.
0: Глянец. Лазер-бьюти-центр «Леди Эстетик». Искусство быть красивой.
2: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
4: Кипр празднует День независимости дважды в год. А вы можете делать это каждый день. С гибридной солнечной системой от Solar City. Она обеспечит ваш дом электричеством в течение дня, а в темное время суток получит энергию от аккумулятора. И никаких отключений от АИК. Даже если в вашем районе пропадет свет, система продолжит работать без перебоев. Все подробности по телефону 94 08 69 49. 94 08 69 49.
5: Секрет богатства в том, чтобы легко расставаться с деньгами. Но я ж с ними никак встретиться не могу.
0: Рекламная служба «Русского радио Кипр». 255-88-180.

0: На Кипре 19:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.
1: 20 лет мы говорим, нас слушают. Медиагруппа «Русская волна».

0: Двадцатка лучших песен эфира
1: с Ирой Аполлоновой.
2: Пятое место.
3: Каждый твой вздох я принимаю в объятиях ночи. Ты не доверяешь мне, но молчи.
2: Четвертое место. Третье место. Второе место.

20 лучших песен эфира с Ирой Аполлоновой. Полную версию ТОП-20 слушай в пятницу с 18 до 19.00. С повтором в субботу с 10 до 11.00.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

телу дрожь, честно, я не ждала, что ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой. Больно, давай не будем о прошлом.

0: Реклама на русском. Радио Монте-Карло Кипр.
1: Для тех, кому вполне достаточно самого лучшего, слушайте в Лимассоле на 104.5 FM или на сайте montecarlo.cy. Лептос Эстейтс. Инвестируйте в роскошные виллы у моря. Современные апартаменты и пентхаусы в Пафосе, Лачи, Писсури и Лимассоле. Отмеченные наградами проекты Лимассол Дель Мар, Блю Марин, Камарес Виллидж, Корал Сис, Аденис Бич Виллас. Готовые объекты и на стадии строительства. Доход от аренды и гибкие условия оплаты. Апартаменты в резиденциях Роберто Кавалли в Лимассол Блю Марин уже в продаже. Звоните 8000-0707. Сайт leptosestates.com.
2: Пора убрать тревоги и шум из головы без затяжных посещений психологов. Private Aesthetic Center Байпунин представляет Examind – технологию улучшения психоэмоционального состояния для снижения тревог и улучшения когнитивной ясности. Посетите наш центр в Лимассоле на Командаре С-12 или запишитесь на консультацию 95-9-62-065. Private Aesthetic Center Байпунин. Живите без стресса и в гармонии с собой.
3: В наше время провинившихся детей ставят в угол, в котором хуже всего ловит Wi-Fi.
4: Рекламная служба русского радио Кипр. 255-88-180.
5: Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 20 часов.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: сделано со вкусом. Милц Фуд.
1: Всем энергичного дня. О том, как сделать его таковым, Яна Соболева. Помню фразу из детства: каждый день на столе должны быть продукты зеленого цвета. И это правило с годами закрепилось. Сегодня мне сложно представить себе рацион дня без огурцов, капусты или авокадо. И особое место в системе питания, конечно, отведено зелени. Кинза, укроп, лучок, петрушка – незаменимый источник витаминов, микро- и макроэлементов и клетчатки. На Кипре, я думаю, многие разбавили свой пищевой список пикантный на вкус с запоминающимся ароматом рукколой. Еще ее называют рукка и индау. На минуточку, это сорняк, который совершил стремительный карьерный рост с грядки на стол к гурманам и в диетический список. Трава неприхотлива в уходе и легко выращивается даже на подоконнике. Руккола заслуженно должна быть в каждом доме на столе, потому что в ее составе большое количество кальция и железа, которые необходимы нашей крови и костям. Она защищает клетки от преждевременного старения, способствует нормализации водно-солевого баланса, обладает успокаивающим эффектом и наполняет энергией. Если вас смущает горечь растения, то выбирайте молодую зелень с мелкими листьями, а не зрелую с крупными. И на десерт лайфхак. Чтобы снизить горчичный привкус рукколы, миксуйте ее с нейтральными продуктами – авокадо, томатом, курицей, шпинатом. А если хотите профессионального подхода, делегируйте создание своего рациона безупречному сервису Meals Food.
0: Сделано со вкусом. Meals Food. Медиагруппа «Русская волна». Нам доверяют 20 лет.

0: Реклама на русском. 20 лет. Мы создаем настроение.
1: Нам 20 лет, и мы разыгрываем iPad.
2: По сигналу ведущих звони, выполняй музыкальное задание, попадай в финал.
1: И не пропустите весь месяц в утреннем и дневном шоу «Юбилейная гаджетомания».
0: Русское радио. 20 лет не перестаем удивлять.
3: Для тех, кому достаточно самого лучшего.
0: 20 лет качественно отбираем информацию. Медиагруппа «Русская волна». 20 лет соединяем факты, голоса и музыку.
1: Говорят, его видели на набережной.
4: А кто-то в старом городе.
1: А некоторые успели сделать с ним селфи.
5: Он – Шаверма Гай. Он существует.
1: Следи за нашими соцсетями.
5: Шаверма Гай уже идет за тобой.
1: Де Шаверма Байпунин на Иринис 11 в старом городе.
5: Не просто гастровкус, а веселое настроение прямо на улицах Лимассола.
1: Доставка Болт, Волт, Фуди.
6: Пока вы отдыхаете, ваш бизнес продолжает работать, а мы способствовать его продвижению в режиме нон-стоп. Горячее летнее предложение от единственной русскоязычной радиостанции Кипра. Эффективная реклама, грамотные пиар-решения, особые условия и самые приятные цены. Все детали по телефону 255-88-180. Жаркий нон-стоп на русском.
7: Сдам квартиру на 5, ну, или 7 лет, в зависимости от решения суда.
8: Рекламная служба Русского радио Кипр. 255-88-180.

На Кипре 20 часов 30 минут. Точное время представляют компания «Leos Development» и единственная в своем роде бутик-башня «Визионер Резиденсес» в Гермосое. Панорамные виды на море, потолки 4 метра и премиальный спа. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрета. Ты можешь везде искать, но там меня нет.

0: подожди.
1: Звуки времени. Музыка поколений. Детали событий. Медиагруппа «Русская волна». Голос, которому доверяют 20 лет.

вечером теплым брожу один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думаю.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 21 час.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет.
4: Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и неталантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

на Кипре 21.30. Точное время представляет компания «Leos Development». Бутик-башня «Визионер Резиденсес». Такая одна. Эксклюзивные резиденции в Гермосое. Панорамные виды на море из каждой квартиры. Назначьте просмотр по телефону 999-88-008. Сайт leosdevelopment.cy.

0: все звучит по-весеннему.
1: Русское радио.
0: Русское радио Кипр. Все будет хорошо.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 22 часа.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Нельзя купить счастье, но можно купить бутылку вина. Пунин Вайн – самый крупный бутик вина и крепкого элитного алкоголя в Лимассоле. Заказывайте на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.
4: Ladies and gentlemen, I present to you new music show
0: на русском радио Кипр.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
6: New music show.
7: My name is Benson Boone.
8: Hey, this

На Кипре 22:30. Точное время представляют компания Leos Development и Visionaire Residences. Уникальная бутик-башня от легендарного итальянского дома Visionaire. Панорамные виды на море из каждой квартиры и потолки 4 метра. Подробности по телефону 999-88-008 или на leosdevelopment.cy.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 23 часа.
2: Спонсор часа.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре полночь.
2: Спонсор часа – Пунин Групп.
3: Как говорят в Италии, годы – любовники и бокалы вина. То, чему не надо вести счет. Остановите время с Пунин Вайн. Заказывайте еще удобнее на puninwine.com и в мобильном приложении с доставкой от 15 минут.

0: слушает страна. Может, я была тебе послан. Русское радио.
1: Моя любовь самолет, что обнимает небо высоко.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
2: На Кипре час ночи.

0: что слушает страна.
1: Надо повнимательно. Это залипательно.
0: Русское радио.
2: Но мне моя звезда подскажет, как найти тебя, как быть с тобой.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

Медиагруппа «Русская волна». Лента Кипра. Радио Монте-Карло Лимассол. Русское радио Кипр. Нам доверяют 20 лет.

0: Russian Wave Media Group представляет «Русское радио Кипр». Все будет хорошо.
1: На Кипре 2 часа ночи.

0: Russian Wave Media Group представляет. Русское радио Кипр. Все будет хорошо.
1: На Кипре 3 часа ночи.